вас дома. Ну а если вы решили пойти на прогулку или, к примеру, в зал и не хотите терять с нами связь, то не забывайте про наше мобильное приложение. Ну и для любителей посидеть за компьютером напоминаем наш адрес сети на авторадио.ру. Кстати, помимо музыки там есть много всего интересного, так что милости просим. В эфире Авторадио по-прежнему Марат Волошин. Всем добра!

счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет...

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: главный вопрос.
1: А вопрос звучит просто: чего вы желаете, наши дорогие слушатели? И если вы знаете ответ на этот довольно непростой вопрос, то добро пожаловать в 13-й сезон нашей фирменной игры «Много денег», в котором мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Хотите отправиться первым классом к океану? Пожалуйста. Погасить кредит? Легко. А может, вы хотите лично познакомиться и спеть с любимой звездой? Для Авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Хотите жить в сказке? Тогда торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин, удачи!

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Дальше определенно больше, друзья, и это больше, я уверен, будет со знаком плюс. Кто-то мне скажет, ты наивный, Марат, кто-то просто глубоко выдохнет, но я придерживаюсь того мнения, что после темной ночи, насколько длинной и пасмурной она бы ни была, всегда встает солнце. И что-то мне говорит, рассвет не за горами. Я желаю вам, дорогие, никогда не отчаиваться, набирайте сил, оптимизма и, кстати, никому еще это не говорил, но все будет хорошо. Я узнавал. В эфире Авторадио, Марат Волошин. Всем добра.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок «Формула-1».
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
1: 58 88 88.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
4: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.

0: Реклама.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Лидия как лед, а Лиля как лилия.
5: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Началось объявленное Путиным перемирие в честь Дня Победы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Вступило в силу перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Режим прекращения огня продлится до 10 мая. В Минобороны России заявили, что вооруженные силы нашей страны его соблюдают. Однако в случае попыток Украины сорвать празднование или совершить провокации, российские военные оставляют за собой право нанести ответные удары по центру Киева. Ведомство подчеркнули, что ранее таких ударов избегали по гуманитарным причинам. Жителям украинской столицы и иностранным дипломатам рекомендовано учитывать риски.
0: Про мошенников.
2: Мошенники массово создают поддельные интернет-магазины, предлагая товары для дачи с большими скидками по предоплате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эксперта Народного фронта Галактиона Кучава. По его словам, в этом году широко распространились фишинговые сайты, имитирующие продажу садовой техники, теплиц, инструментов и удобрений. Злоумышленники активно используют искусственный интеллект, чтобы генерировать реалистичные фотографии несуществующих товаров и вызывать доверие у покупателей. Схема работает просто. Дачники видят выгодную цену, перечисляют деньги и остаются без заказа. Эксперт призывает перед покупкой проверять, как долго существует данный сайт, отзывы и никогда не вносить полную предоплату на сомнительных ресурсах. О фактах обмана следует сообщать полицию.
0: Про безопасность.
2: Сразу несколько российских авиаперевозчиков пересматривают правила провоза портативных зарядных устройств на борту. Как пишет Вести, перевозчики приводят национальные нормы в соответствии с мировыми стандартами безопасности Международной организации гражданской авиации. Согласно обновленным рекомендациям, каждый пассажир может взять не более 2 пауэрбэнков и запрещено размещать на багажных полках над креслами и использовать для зарядки гаджетов во время полета. К новым стандартам уже присоединились Аэрофлот, Россия, Победа, Red Wings и S7. Теперь к ним добавилась и Smart Avia. Авиакомпании называют вопрос чрезвычайно важным и готовы принять все меры для минимизации рисков. Пассажиров призывают заранее знакомиться с новыми правилами на сайтах перевозчиков.
0: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до 1/3 рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь 1.5 остаются на разговор с пациентом непосредственно глаза в глаза. Как пишет парламентская газета, в числе основных инициатив это создание единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья. Также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. В Москве заполнять документы уже помогает искусственный интеллект. Нейросеть распознает речь, пока доктор задает уточняющие вопросы. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки. Курс европейской валюты 87 рублей 89 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Нет, я не буду говорить, что мы опоздали, потому что все у нас вовремя. Пятница на календаре, 8 мая. У микрофона Олеся Соболева, а вы настроены на авторадио. Все, по-моему, получается так, как мы и задумывали. Командой мечты мы несемся вперед, дорабатываем эту рабочую неделю, готовимся к длинным выходным. Впереди, напомню, у нас нерабочие суббота, воскресенье и понедельник. Отключайте будильники, не пригодятся. Ну и, конечно же, делайте громче.

Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник –

0: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Об основных событиях к этой минуте. Мобильный интернет и связь 8 мая в Москве будут работать в обычном режиме. Никаких ограничений в столице сегодня нет. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, пишет газета «Известия». 9 мая для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь Дня Победы доступ к мобильному интернету будет временно ограничен. Это коснется в том числе сайтов из так называемого «белого списка», а также сервисов обмена СМС и мессенджеров. Голосовые звонки в основном сохранятся, но возможны локальные сбои. Ограничения ведут в пределах центральных районов и мест массового гуляния. В Минцифры призвали отнестись к временным неудобствам с пониманием и по возможности заранее загрузить необходимые карты и документы. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации проведения государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает ТАСС. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и профсоюзы работников образования. Согласно документу, сама возможность привлекать педагога к этой работе, а также денежную компенсацию за нее необходимо закреплять официально в трудовом договоре или дополнительном соглашении по основному месту работы. При этом конкретные размеры и порядок начисления выплат каждый регион будет определять самостоятельно. Купальный сезон в столице начнется не раньше конца мая. Такой прогноз «Москве-24» дала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По традиции, в средней полосе купаться начинают после Троицына дня. В этом году он выпадает на 31 мая. Синоптик отметила, что несмотря на то, что в последние дни вода прогрелась, грядущее похолодание собьет температуру. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Heinz в ассортименте 320-200 граммов – 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Попробуй!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Что может быть лучше? Крутой цены в Ашан. Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Авторадио.

Огромный привет от той, что где-то здесь. Ладно, раскрою карты. Олеся Соболева в эфире Авторадио. Предлагаю нам с вами стать друг другу ближе. Встречаемся 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Каждого из вас приглашаю лично и вместе будем танцевать. Ну а главные звезды споют свои главные хиты. На одной сцене выступят Филипп Киркоров, Ёлка, Валерия, Дискотека «Авария», «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. 50 наших любимых артистов, 30 тысяч наших любимых вас. Главный танцпол этого лета будет греметь. Запомним это фантастическое событие, мы надолго. Самое главное — успеть занять лучшие места. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. И по 11 мая включительно действует промокод «МАЙ» на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+. Зайдите прямо сейчас и посмотрите, из чего осталось выбрать, и приобретите билеты на большую дискотеку Авторадио. Некуда.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
3: И сегодня дождь и до 22 градусов тепла. Ветер переменных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 10 тепла, днем до плюс 12.
4: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
8: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
15: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
16: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
14: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
17: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Разрушения зафиксированы в нескольких городах Ростовской области в результате атаки дронов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Ростовской области после атаки ВСУ зафиксировали разрушения в трех городах и Мясниковском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, ВСУ выпустили ракеты и беспилотники. Все воздушные цели были уничтожены, люди не пострадали. Однако на земле избежать последствий не удалось. В Ростове-на-Дону повреждены жилые дома и грузовик. Загорелось административное здание. В Таганроге обломки дронов повредили гараж, а в Батайске хозяйственную постройку. В Мясниковском районе из-за падения ракеты вспыхнули склады, одна постройка обрушилась. В селе Чалтырь повреждены частные дома, об этом пишет газета «Ру». Экстренные службы уже локализовали все возгорания, на местах работают оперативные группы.
0: Про медицину.
2: Международная группа ученых из США и ЮАР начала разработку вакцины от хантавируса. Как сообщает BBC, специалисты применяют технологию силикации, благодаря которой препарат не боится перепадов температур. Это позволит переводить вакцину дронами даже в самые труднодоступные регионы. Специфической терапии против хантавируса сейчас не существует, но раннее вмешательство врачей повышает шансы на выживание. Как пишет «Комсомольская правда», риск эпидемии оценивается как низкий. Научный руководитель центра Гамалеи Александр Гинзбург предположил, что вакцина может быть готова в течение полутора лет. Ранее на круизном судне у берегов Аргентины от этого вируса уже погибли 3 человека.
0: Про инициативы.
2: Семьи с детьми должны получать денежные выплаты к 1 июня, Международному дню защиты детей. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, приоритетное право необходимо дать многодетным семьям. Для них этот день должен ощущаться как настоящий праздник. Гриб подчеркнул, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемерно поощрять. В перспективе разовые выплаты должны охватывать абсолютно все семьи, воспитывающие детей. Помимо финансовой помощи, эксперт предложил новую традицию. 1 июня в школах награждать родителей лучших учеников грамотами и государственными наградами за достойное воспитание, пишет ТАСС.
0: Про авиацию.
2: Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабины самолета. Сегодня лайнеры могут выполнять почти все операции в автоматическом режиме, а экипаж подключается к ручному управлению в основном на взлете и посадке. Большинство остальных функций вполне по силам искусственному интеллекту. Однако главным остается вопрос безопасности. Специалисты прорабатывают алгоритмы действий на случай, если командиру судна станет плохо. В институте авиационных систем уверены, надежное решение обязательно найдется. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки. Курс европейской валюты 87 рублей 89 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: конечно, все хороши. И весна кружит головы, и я, Олеся Соболева, и любовь, которая нечаянно нагрянет, да и Сергей Лазарев тоже не отвертится. Прямо сейчас поменяем его, эту песню, на деньги. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры продолжается. Делайте громче свои приемники, и пусть вам повезет. Да прямо сейчас. И мы узнаем, кто же это все она.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И никак иначе. Исполнятся все ваши заветные мечты в эфире главного автомобильного радио страны. И мы-то постараемся. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги. 5 миллионов рублей в призовом фонде. И исполняем ваши мечты. 5 заветных желаний. Вы тоже в стороне не стойте. Надо как-то курс на исполнение мечты тоже взять. Поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указать свое желание на нашем сайте и слушать внимательно всегда и везде, в любой момент. Позвоним и сделаем вас богаче. Вот прямо сейчас. Хотите, проверим мои слова. 7000 рублей в банке в данную минуту. Генеральный партнер игры удвоит сумму. То есть 14 тысяч рублей прямо сейчас кто-то из вас заберет. А вот кто, давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. Выбрала номер, заканчивается на 3524, префикс 915. Зовут игрока Сергей, живет в Москве и пишет: было бы хорошо иметь трехкомнатную квартиру в Серпухове. Почему, Сергей? Почему не в Москве, в центре города? Ну, в Сочи там вот люди хотят, на берегу моря. Очень много вопросов, Сергей, и мы прямо сейчас вам позвоним. И спросим лично, вот чтобы были пояснения, почему именно в Серпухове, почему трехкомнатную. Но для начала гимн Авторадио. Спасибо. Есть первые деньги, 3000 рублей. Улетают Сергею. Сергей, здравствуйте, это Авторадио. Это игра «Много денег». Счастливый сезон, вы в прямом эфире.
2: Ну, не
0: а
2: может
0: что,
2: быть.
0: Что, вы не ожидали?
2: Ну, вообще нет.
0: Ну, Сергей, это же нелогично, согласитесь. Как мужчина, ответьте мне. Вы поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио, поделились мечтою, и теперь неожиданно.
2: Ну, уже нелогично, да, но как-то не верится просто.
0: Ну все, поверьте, это я, Олеся Соболева. Хочу знать, почему у вас такая мечта? Зачем вам трехкомнатная квартира в Серпухове?
2: А, да мы недавно дачу купили рядом с Серпуховым.
0: Угу.
2: Ну и, собственно... Хотим корни пустить где-то там рядом.
0: А вы там и живете и, рядом, да?
2: Нет, живем мы в Москве, но так как дача теперь в Серпухове...
0: А, так вы прям хотите завладеть и Москвой, и Подмосковьем. Я поняла, Сергей, ваши амбиции очень серьезные. Но надеюсь, что ваша мечта исполнится. Тем более мы уже 4 квартиры за все сезоны подарили нашим слушателям. Может быть, и вам подарим.
2: Ну, может.
0: Хотелось бы.
2: Конечно.
0: Но пока мы деньги хотим вам отдать. 7 тысяч рублей в банке, песню назовете, отдадим.
2: Да, получилось так, что я прям слушал Сергея Лазарева.
0: Да? То есть почему же неожиданно-то тогда? Вообще ничего не понимаю. Говорят, у женщин нет логики, а? Сергей!
2: Да.
0: Вот я загадываю желание между двух Сергеев, Лазаревым и Кузнецовым. Поздравляю, конечно, это все она, песня принесла Сергею деньги, 7 тысяч рублей забираете вы, а генеральный партнер игры Озонбанк ваш выигрыш удваивает 14 тысяч рублей, вы скоро получите на карту Озонбанка, ура!
2: Да, ура!
0: Ну все, теперь вы точно верите и ждете, да?
2: Теперь уже, да, 100%.
0: Ну все, Сергей, я за вас держу кулачки. Пусть вам повезет, и трехкомнатная квартира в Серпухове будет вашей. Пустите вы там корни и будете по комнатам бегать. Классные мечты у наших слушателей. Так я рада за вас. Сергей забрал деньги из банка. Там теперь стартовая сумма 5000 рублей. Запускаем авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон и движемся в направлении... второго суперфинала. Между прочим, 4 июня будем исполнять ваше желание. Может быть, Сергею повезет. А может быть, кому-то из вас. Вы знаете, что делать. Присоединяться на сайте Авторадио.ру. Подробности, инструкция. Ну и вообще, в этом сезоне у нас 5 суперфиналов, 5 заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
4: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
5: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Об основных событиях к этой минуте. В преддверии Дня Победы активизировались мошенники, которые выдают себя за благотворителей. Об этом рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков. По его словам, злоумышленники организуют фальшивые сборы якобы на подарки ветеранам или украшения памятников. Все собранные средства они присваивают себе. Эксперт советует перечислять деньги только проверенным организациям и не доверять подозрительным объявлениям. Также аферисты используют и другую схему. Они звонят пожилым людям от имени сотрудников администрации и сообщают о полагающихся памятных медалях к празднику. Юристы призывают россиян быть бдительными. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска внутри страны стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч рублей на человека в день. Крым представители отрасли называют традиционно недорогим вариантом. Также в пятерку лидеров входят Калининградская область, Казань, Дагестан и Осетия. В Москве и области сегодня ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами. По данным гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 16-18 градусов, в Подмосковье от 16 до 21. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил о наступлении так называемых черемуховых холодов. По его словам, они пройдут без снега и заморозков и задержатся всего на несколько дней. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Фит-сервис. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли.
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
15: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
16: В ленту!
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

главного танцпола этого лета. Все наши желания обязательно сбудутся. 4 июля мы встречаемся на большой дискотеке Авторадио. Танцуем, ну, кто как умеет. Наверняка вы в этом профессионалы. Вот и проверим. ВТБ-арена ждет 30 тысяч зрителей. В одном месте, на одной сцене главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Ждем только вас, получается. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, а по 11 мая включительно действует промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+. Заходите, смотрите, выбирайте, приобретайте и приглашайте своих любимых на большую дискотеку. Вместе и потанцуем. Берите жену, берите мужа, детей, родителей, коллег. Ну и я, Олеся Соболева, тоже обязательно там буду.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня дождь и до 22 градусов тепла. Ветер переменных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 10 тепла, днем до плюс 12.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ООО «Макснет Системы».
3: На связи «Макснет». Пришла весна, и мы готовы предложить вам кое-что новое. Легкий переход на 200 мегабит.
4: Встречайте новый интернет-тариф «Про 200» и пакеты услуг с цифровым телевидением «Ультра 200». Для всех, кому привычных, 100 мегабит мало.
3: А 450 пока еще много.
4: Кстати, тарифы с такими скоростями домашнего интернета тоже есть в «Макснете». Выбирайте то, что нужно именно вам.
3: Подключайтесь. Подробности на maxnet.ru. Всем надежной связи.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Позаботились и выбрали лучшее?
6: Да, в магазинах «Да».
5: Макароны шебекинские, спагетти, спирали, перья. 450 грамм за 59 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 20 мая 2020 года. Подробности на марке defizda.ru.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
15: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
16: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
19: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредит».
20: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
21: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
22: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
23: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
24: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
0: Реклама на Авторадио.
25: 58-88-88.
0: Музыка

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
3: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
7: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
3: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. В России появится механизм досудебного решения споров в сфере ЖКХ. Подробности далее.
0: Про главное.
1: В Госдуме предложили создать механизм для быстрого решения коммунальных споров без обращения в суд. С такой инициативой выступил глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Обращение уже направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению депутата, новый порядок позволит оперативно помогать гражданам в защите их имущественных прав. Кроме того, это существенно снизит нагрузку на судебную систему и уменьшит давление на управляющие организации. Сейчас жильцам при конфликте с коммунальщиками приходится тратить время на долгие разбирательства. Инициатива призвана упростить процедуру и сделать ее доступнее для всех граждан, сообщает «Парламентская газета».
0: Про инициативы.
1: Известные блогеры и IT-специалисты должны на системной основе рассказывать школьникам о защите от вредной информации в интернете. С таким предложением выступил сенатор Вадим Деньгин. По его мнению, детям важно объяснять границы дозволенного в сети. При этом парламентарий подчеркнул, что речь идет не об ограничении свободы подрастающего поколения, а о желании защитить ребят. Предполагается, что именно популярные у молодежи медийные лица смогут донести информацию на понятном языке и вызвать доверие. Как пишет «Парламентская газета», инициативу уже готовят к обсуждению в профильных комитетах Совета Федерации. Планируется разработать конкретные форматы взаимодействия блогеров со школьниками.
0: Про рекомендации.
1: Удаленная работа стала одной из причин того, что сахарный диабет все чаще выявляют у трудоспособных россиян. Такое мнение высказала врач-эндокринолог Анастасия Подхватилина. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также говорила об омоложении этого заболевания. Об основных принципах питания во время удаленной работы авторадио рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.
2: Когда человек находится на удаленной работе, тут нужна просто дисциплина. День нужно начинать с полноценного приема пищи, то есть это не кофе с печенькой или с бутербродом, это полноценный завтрак, который сочетает белки, жиры и углеводы. Также в течение дня обязательно 1-2 хороших приема пищи с интервалом 4-5 часов. Без вот перекусов, без постоянных печенек и шоколадок, которые под рукой. Если они есть, то их лучше убрать подальше, чтобы не было возможности до них быстро дотянуться.
1: Тем временем, как помочь своему телу комфортнее работать из дома, в беседе с авторадио рассказал персональный тренер, спортивный физиолог Никита Скрипник.
3: Необходимо свое пространство обособить, желательно рабочее от места отдыха и места жизни и быта. Периодически необходимо сделать какую-то зарядочку там, для шеи, зарядка для ног очень важна, зарядка для спины. Также, конечно, важна работа мышц ног, потому что ноги – это 65% мышечной массы всего тела. И кровообращение, и здоровье, и гормональный фон во многом зависит от тонуса мышц ног. Периодически надо смотреть за тем, чтобы положение было, стопы полностью стояли на полу, угол там, в коленном суставе, в тазобедренном. Нам порядка 90 градусов.
1: Добавлю, что к началу этого года отмечается рост интереса к офису, и доля чисто удаленных вакансий составляет 6%. Официальный курс доллара сегодня 74 рубля 62 копейки. Курс евро 87 рублей 89 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Делаем громче авторадио, улыбаемся, едем, работаем и готовимся к выходным уже завтра. Важный праздник для всей нашей страны. Мы отмечаем День Победы и, что самое главное, вместе. Помните, как в прошлом году мы с вами пели «Катюшу»? Всей страною более 300 тысяч человек из 300 городов России и из 14 стран зарубежья. В этом году мы объединились с нашими друзьями из телеканала НТВ и соцсети «Одноклассники», чтобы еще громче, еще ярче и также от души, от всего сердца снова спеть «Катюшу». Где бы вы завтра ни находились, самое главное в 13:30 включать авторадио, включать НТВ, заходить в «Одноклассники» и петь вместе с нами «Катюшу». Да и не просто петь, а снимать все это на видео. И вам останется на долгую добрую память. И нам потом пришлете в официальный канал «Авторадио» в мессенджере «Макс». А мы самые яркие видео сделаем частью нашего итогового масштабного фильма, который увидят, ну, по всей стране, уж чего скромничать, по всему миру, это точно. 9 мая в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио, НТВ и в «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Присоединяйтесь, всех вас от души, от сердца поздравляю с наступающим Днем Победы. На связи Олеся Соболева.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
9: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Об основных событиях к этой минуте. 13 аэропортов Юга России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации. Об этом сообщил Минтранс, пишет RT. Речь идет об Астрахани, о Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных водах, Нальчике, Сочи, Севастополе и об Элисте. Ведомстве уточнили, что персонал в безопасности, идет проверка оборудования. Сегодня столичным водителям рекомендуют выезжать из города либо до часа дня, либо после 9 вечера. Об этом сообщил столичный Дептранс. Накануне 9 мая рабочий день сокращенный, вечерний разъезд начнется около 4 часов. Ситуацию может осложнить дождь. А уже завтра, в День Победы, движение в центре Москвы серьезно изменится. С 5 утра и до окончания праздничных мероприятий перекроют Тверскую, Маховую, Большую Никитскую, Петровку, а также несколько центральных набережных. Изменения коснутся и работы наземного транспорта. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться метро и московскими центральными диаметрами. В День Победы в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до 15 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ночью ожидается плюс 9, утром до 13 тепла. А вот во второй половине дня местами возможен небольшой дождь из-за приближения атмосферного фронта. В воскресенье и понедельник похолодает до 9 градусов, пройдут дожди. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Авторадио. Реклама. Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Автор».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
0: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
11: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
14: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
15: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
16: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
17: Авторадио.

Но если у Валерии Сюткина 42 минуты это и туда, и обратно, то, надо сказать, с ветерком он добирается до места назначения. Надеюсь, что вы тоже быстро доехали туда, куда вы едете, или ваше путешествие продолжается. Самое главное, что вместе. Ну и еще, конечно, нужно уже как-то готовиться к нашему с вами свиданию. 4 июля, в разгар лета, мы встречаемся на большой дискотеке Авторадио, и уж там-то у нас будет не 42 минуты, а 300 минут просто самой лучшей музыки и ваших горячих танцев. На одной сцене главные звезды споют свои главные хиты, и, кстати, Валерий Сюткин тоже там будет, и Владимир Пресняков, и Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арменина, группа Ума Турман и многие-многие другие, 50 наших любимых артистов на большой дискотеке Авторадио. Займите лучшее место, пока есть из чего выбрать. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру. А по 11 мая действует промокод МАЙ на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+. Меня зовут Олеся Соболева. Жду не дождусь нашей с вами встречи и наших с вами танцев.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня дождь и до 22 градусов тепла. Ветер переменных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 10 тепла, днем до плюс 12.
4: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Будет меньше трат?
6: Да. В магазинах – да.
5: Масло традиционное «Вкуснотеево» 82,5%. 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
6: Да. За выгодой сюда.
5: Цена действительна по 20 мая 2022 года. Подробности на марке defisda.ru.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
8: Застройщик ООО «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
1: Реклама на Авторадио.
0: 58 88 88.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail. Сети и на сайте havail.ru.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Экслантикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио.
8: Show me.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Назван средний размер пенсии в России. Об этом далее.
2: Про главное.
1: Средний размер пенсии россиян превысил 27 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи. Об этом пишет РИА Новости. При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия по старости составила почти 25 тысяч рублей. Неработающие получают примерно 28 тысяч.
2: Про мошенников.
1: Аферисты стали рассылать россиянам СМС от имени Telegram с угрозами блокировки аккаунта. В сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке якобы для сохранения доступа к профилю. На самом деле ссылка не связана с мессенджером. Переход по ней может привести к краже данных и взлому учетной записи. Об этом сообщает Newsru. Эксперт по кибербезопасности, автор телеграм-канала «Топ кибербезопасности» Денис Батранков рассказал, как чаще всего обманывают аферисты.
3: Мошенники пользуются тем, что могут переименовать свой профиль в любом мессенджере в любое название. От имени гос каких-то услуг, от имени какой-то компании. Но у нас запрещено на законодательном уровне пользоваться иностранными мессенджерами всем банкам, всем вообще госуслугам и так далее. Они физически не могут там писать. Если там вдруг кто-то пишет, то он точно мошенник. Если мы говорим про электронную почту, то, к сожалению, сейчас электронная почта является очень незащищенным каналом. Вам могут присылать сообщения, подделать практически от любой организации. Стоит проверять полностью заголовки писем. Чаще всего мошенники используют срочность. Нужно понимать, что если это официальное какое-то государственное подразделение, то у них вообще все бюрократически. То есть они физически не могут вам быстро что-либо сделать.
1: Эксперты напоминают пользователям не открывать подозрительные адреса из СМС и не вводить коды подтверждения на сторонних сайтах. Проверять уведомления о безопасности лучше только в официальном приложении Telegram.
2: Про нововведение.
1: Кабмин ввел оценку производителей, внесенных в систему «Честный знак товаров». Об этом пишет РИА Новости. Новый порядок затронет фототехнику, парфюмерию, бытовую химию, товары для детей и стройматериалы. Документ вступит в силу через 60 дней. До этого производители просто регистрировались в системе и начинали маркировать продукцию. Теперь перед этим государство проведет оценку и проверит, насколько компания готова к работе с честным знаком, добросовестно ли она работает на рынке и действительно ли продукция соответствует требованиям.
2: Про Авторадио.
1: 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где главные звезды исполнят свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри и Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. На главном танцполе этого лета будут зажигать 50 артистов. Успейте занять свое место. А до 11 мая на сайтах Авторадио и Авторадио Диско будет действовать промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов. Все подробности на сайте Авторадио, категория 12+. Не пропустите легендарное событие этого лета. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня составил 74 рубля 62 копейки. Курс евро 87 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Относитесь хорошо там, где мы есть. Это даже вообще спорить не нужно. Поэтому делайте громче авторадио. Мы всегда рядом в приемнике вашей машины, в вашем смартфоне, дружим и с умной колонкой. А еще говорим и показываем на сайте авторадио.ру. Олеся Соболева у микрофона. Всем желаю отличной пятницы.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Здравствуйте, друзья! 9 мая мы отмечаем 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Праздник, любимый миллионами. Праздник, который наша страна по праву заслужила, столько выстрадав, вытерпев, освобождая родину и страны Европы от фашистских захватчиков. В эти праздничные дни мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов, рассматриваем старые фотографии, перечитываем письма и, конечно же, пересматриваем любимые фильмы о войне. Советские режиссеры создали настоящие шедевры, лирические проникновенные баллады, эпические полотна, остросюжетные драмы, «Два бойца», «Освобождение», «Жди меня», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Белорусский вокзал». В бой идут одни старики, они сражались за родину 17 мгновений весны. Этот список можно продолжать долго. Первые ленты были сняты уже в годы войны. Некоторые срочно доделывались в непростых условиях. Так, летом 41-го, когда трагедия уже была неизбежна, и немец двигался к Москве. Иван Пырьев снимал свой знаменитый, веселый и жизнеутверждающий фильм «Свинарка и пастух». Предлагаем послушать рассказ народного артиста Советского Союза Владимира Зельдина.
2: Не было разгильдяйств. Вот я в Москве, немцы были под Москвой, мы заканчивали фильм «Свинарка и пастух». Мы снимали в две смены.

0: воздушные тревоги, мы уходили в укрытие, отбой, мы выходили, продолжали снимать, несмотря на экстремальные условия. Казалось бы, надо скорее снять картину, издать ее и все. Нет, чтобы это было художественно, высококачественно.
1: Друга я никогда не забуду, если с ним подружиться в Москве.
2: Мосфильм и Ленфильм уже начали работать на фронт. Выпускали документальные короткометражные киножурналы «Молодежь на защиту Родины», «Наша Москва», боевые киносборники, затем популярные новые похождения Швейка. Но осенью 41-го в блокадном Ленинграде и в Москве, подвергшейся бомбардировкам, снимать стало невозможно. Студии эвакуировали в Среднюю Азию. А бойцы Красной Армии ждали полнометражных картин о войне. «Радуга», «Зоя», «Секретарь райкома», «Нашествие» — эти фильмы пересматривались по нескольку раз. Вот как об этом вспоминал народный артист России, ветеран войны Павел Винник.
3: Выкапывалась огромная землянка. Туда можно было эту землянку упустить, ну, человек 30. И натягивались простыни. И мы смотрели картины. Это было самое дорогое удовольствие. На фронте, на передовой.
4: Темная ночь, только пули свистят по степи.
2: Огромный успех имел фильм режиссера Леонида Лукова «Два бойца», вышедший в 43-м году. Он до сих пор считается самым честным фильмом того времени о войне. Борису Андрееву и Марку Бернесу удалось создать образы простых русских парней, сохранивших в страшной войне свои лучшие качества – стремление к добру, дружбе и любви.
5: Истории о войне.
2: В 50-е годы режиссеры пытаются переосмыслить произошедшее. В это время были созданы самые лирические и поэтические картины о войне и любви. Вот как об этом вспоминал заслуженный деятель искусств, киновед Армен Медведев.
6: Много было фильмов в разные годы, в разные периоды, но глубокое осмысление войны, ее нравственного опыта и ее опыта в широком смысле слова началось вот в годы оттепели. Тогда появились такие фильмы, как «Летят журавли», фильм, получивший Каннскую золотую пальмовую ветвь. Это был новый взгляд на войну. Там не было сражений, там не было каких-то воинских подвигов. А была судьба молодой женщины, которая попала в водоворот войны. И память о войне, память о тех, кто не вернулся с войны, стала содержанием образа Вероники, знаменитой роли Татьяны Самойловой.
7: Журавлики, кораблики летят под небесами, и серые, и белые, и с длинными носами. Нравятся стишки, а?
8: Очень содержательные.
2: Эта картина, которую сначала забарковали из-за постоянно движущейся камеры, открыла новую страницу в мировой режиссуре и операторском искусстве. В 1959 году вышел фильм «Судьба человека» Сергея Бондарчука. Лучшая картина года по опросу журнала «Советский экран». О простом русском солдате, который, пройдя через концлагерь, потеряв дом и семью, не потерял веры в жизнь.
6: Тогда это было очень ново и неожиданно, когда он рассказал о человеке, который прошел такую дорогу военную и был участником боев, и его пленение, и пребывание в концлагерях, и побег оттуда, и возвращение на фронт. И недаром же Шолохов рассказ кончается примерно такими словами, что вот этот человек вынесет все, что выпадет на его долю, и будет служить Родине до конца.
2: Сергей Бондарчук снял позднее еще один киношедевр, масштабную кино. Эпопею «Они сражались за Родину», который перенес нас в лето 42-го года и показал ожесточенные бои на Дону. Но рассказ о фильмах про войну мы еще продолжим и поговорим о любимых картинах, которые появились уже спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной. С вами была Наталья Беляева.
5: Истории о войне на Авторадио.
9: Помни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Еламед.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
15: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
16: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
17: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
20: Поп

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
8: Я тоже не знаю. Сам для начала с ними слетаю.
7: Нет, я готов.
8: Это хорошо. Становись в очередь.
9: Литвяк. Уже в кино. 16+. Авторадио.

Но к чему стремиться, это мы всегда найдем, от нас не убудет. Тем более у нас еще три пятницы и лето. Мы вовсю уже строим планы на эти 92 дня. Каждый, конечно же, проведем вместе, а уж 4 июля мы с вами еще и станцуем. Каждого из вас приглашаю на большую дискотеку Авторадио. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене и танцуем под лучшие песни, которые только мы знаем. Ведь главные артисты поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие 50 наших любимых артистов 4 июля на одной сцене, а в зрительном зале 30 тысяч вас. Но это ли не прекрасные планы на лето? Да, самый главный танцпол вовсю готовится, и вы тоже, пожалуйста, в стороне не стойте. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, 11 мая включительно. Действителен промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+, так что займите лучшее место и до встречи на главном танцполе этого лета. Меня зовут Олеся Соболева. В нашем распоряжении пока еще пятница, впереди еще и три майских выходных. Ну, классно мы с вами устроились.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: И сегодня дождь и до 22 градусов тепла. Ветер переменных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 10 тепла, днем до плюс 12.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «Макснет Системы».
4: На связи «Макснет». Пришла весна, и мы готовы предложить вам кое-что новое. Легкий переход на 200 мегабит.
5: Встречайте новый интернет-тариф «Про 200» и пакеты услуг с цифровым телевидением «Ультра 200». Для всех, кому привычных, 100 мегабит мало.
4: А 450 пока еще много.
5: Кстати, тарифы с такими скоростями домашнего интернета тоже есть в «Макснете». Выбирайте то, что нужно именно вам.
4: Подключайтесь. Подробности на maxnet.ru. Всем надежной связи.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Стоит своих денег?
7: Да, в магазинах да.
6: Сыр полутвердый, российский, Брест-Литовск, 50%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 20 мая 2022 года. Подробности на marketdefizda.ru.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», Угерин 11177, 46409, 15-00, Москва, Русаковская, 13-00.
6: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все «Инструменты.ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России может появиться новый налоговый вычет.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С такой инициативой выступили в Брянской облдуме. Там отмечают, что подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим депутаты призвали государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора, лимит до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Семья сможет вернуть до 19,5 тысяч рублей ежегодно.
1: Про туризм.
4: В России стали чаще закрываться турфирмы. За первый квартал работу прекратили около 1500 фирм. Это на треть больше, чем год назад. Эксперты связывают это с падением спроса. Из-за ограничений на перелеты на Ближний Восток россияне стали реже ездить за границу. Внутренний туризм тоже не показывает роста. Поездок по стране стало меньше на 4%. Кроме того, компаниям пришлось возвращать деньги за отмененные туры. По словам экспертов, турбизнес бизнесу сложно быстро перестроиться. Многие фирмы – это малые предприятия, которые сталкиваются с ростом расходов и налоговой нагрузкой.
1: Про цены.
4: В России может подорожать мебель. Это произойдет, если правительство введет заградительные пошлины на продукцию из недружественных стран. Меру рассматривают как поддержку российской мебельной отрасли, где снижается производство. В прошлом году наши мебельщики просили на 7%. По оценке Минпромторга, в этом году производство может вырасти до 2%, если будут приняты меры поддержки. Эксперты считают, что спад отрасли может продолжиться, а цены на мебель вырастут до 50%. Причем подорожает не только импортная продукция, но и российская, так как вырастут траты на комплектующие и издержки.
1: Про День Победы.
4: Праздничные мероприятия ко Дню Победы начались в Калуге. Уже прошли патриотические акции «Вальс Победы» и «Эстафета памяти», смотр конкурса отрядов почетных караулов и митинг на мемориальном воинском кладбище. Центральной площадкой праздничных мероприятий 9 мая в Калуге станет Театральная площадь. Здесь празднование пройдет с полудня до 18:30. На главной сцене города покажут литературно-музыкальный спектакль, состоится концерт. На пешеходной части улицы Театральной калужан будет ждать традиционный фестиваль «Солдатская каша». До 6 мая калужане могут подать заявку на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» на сайте и в группах проекта. В Калуге в этом году на 9 мая вновь было решено отказаться от парадов и фейерверков.
2: Официальный курс доллара – 75 рублей 34 копейки, курс евро – 88 рублей 35 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один в России.

Все желания должны сбываться. Чем больше хочешь, тем больше и получаешь. Поэтому смелее в своих фантазиях. И, конечно же, готовимся мы к какому-то супер-мега-галактическому событию. В самый разгар лета мы с вами встречаемся на главном танцполе и зажигаем на большой дискотеке Авторадио. Ну, надеюсь, что будем смотреть на вас и не плакать, а радоваться и веселиться, брать пример и какие-то ваши коронные движения перенимать. 4 июля встречаемся на ВТБ-арене. Там будут все и мы, и вы, и главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие любимые наши артисты. И вы, конечно же, тоже наши любимые. Скорее занимайте лучшие места, подробности и билеты на сайте авторадио.ру, а по 11 мая действует промокод МАЙ на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+. Заходите, смотрите, выбирайте, приобретайте и до встречи на дискотеке. Меня зовут Олеся Соболева. Всем отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
1: 4 июня на Авторадио.
5: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ничего не случится.
1: Авторадио представляет истории о войне.
2: Друзья, здравствуйте! 9 мая мы будем отмечать самый искренний и честный праздник, который объединяет жителей разных стран и людей разных национальностей – День Великой Победы. Мы чтим и помним подвиг солдат и тружеников тыла. За 1418 дней на их долю выпало немало испытаний, и одним из первых стала битва за Москву. Фюрер в ходе молниеносной войны хотел поработить Советский Союз, а его столицу стереть с лица земли. 6 сентября 1941 года Гитлер объявил о начале операции под кодовым названием «Тайфун». Ее итогом должно было стать взятие Москвы и победоносное окончание всей кампании на Восточном фронте. На месте огромного города появилось бы море, а рядом немецкие поселения. Об этом знали русские солдаты, а потому так отчаянно защищали Москву. Ожесточенные сражения шли более 200 суток. С обеих сторон в них участвовали свыше 7 миллионов человек. Эту страшную статистику продолжит кандидат исторических наук Михаил Мягков.
3: В ходе боевых действий нашим командованием было переброшено под Москву около 3 миллионов военнослужащих, в том числе около 1,5 миллиона маршевого пополнения. Это были огромные силы, и это как раз доказывает то, что какое значение для нас имела Москва. Представляете, в один день 1,5 миллиона человек едет на фронт.
2: 16 ноября 1941 года фашистские войска предприняли второе генеральное наступление на Москву. Это был, пожалуй, самый трагический момент в истории не только Московской битвы, но и всей Великой Отечественной войны. За 2 недели войска 6 армий Западного, Резервного и 2 армий Брянского фронтов оказались в окружении. Более 600 тысяч бойцов были зажаты в тисках, накрыты бомбовыми ударами и артиллерией. Вот что вспоминал о тех сражениях маршал Советского Союза Георгий Жуков, который возглавлял оборону города.
4: Все моменты были опасны, но напряжение особенно большое, когда немцы начали наступать 15 и 16 ноября. И надо сказать,

0: сказать, наши войска нигде не дали себя окружить. У нас была построена довольно глубокая оборона. Фронт выдержал.
1: Он выстоял благодаря мужеству и стойкости наших ребят. 16 ноября у разъезда Дубосекова на Волоколамском шоссе горстка бойцов-панфиловцев ценой своей жизни 4 часа отбивала танковые атаки. Немцы так и не смогли пройти. Возглавлявший эту группу политрук Василий Клочков сказал тогда слова, которые стали впоследствии своеобразным девизом всей обороны столицы.
2: «Велика Россия. Отступать некуда. Позади Москва».
3: Истории о войне.
1: На борьбу с врагом тогда мобилизировалась вся общественность столицы. Из города в армию шли более 1 000 000 человек. Всех их объединяло одно – желание уничтожить врага и отстоять Москву. 20 октября в столице было введено осадное положение. В городе запрещалось всякое движение без специальных пропусков. Кремль, центральные площади, обводной канал были замаскированы фанерными крышами. Город постоянно подвергался обстрелу. Однако немцам практически не удалось прорваться к Москве. Вот какими воспоминаниями делился с авторадио герой Советского Союза Николай Егорычев.
4: Никакой салют не может сравниться с тем, что тогда делала противовоздушная оборона. Шарила по всему небу прожекторами и организовывала завесы из зенитных орудий. Сразу, как только немецкие самолеты подходили к Москве, все зенитные батареи вокруг всей Москвы начинали стрелять. И оттуда сверху летят осколки, как град крупный, за свистом. И надо было куда-то укрываться, иначе можно было от осколка погибнуть.
1: Только отчаянные асы Рихтгоффена прорвались сквозь мощный зенитный заслон к Кремлю. Одна бомба пробила потолок Большого театра, несколько упали на Манежной площади у гостиницы «Москва». Тем временем столица продолжала трудиться для фронта. Все от мала до велика стали за станки. Вот что вспоминал герой-майор в отставке Иван Слухай.
5: «Москва давала в это время очень много фронту. Мин, снарядов, катюши, шинели. Ведь, наверное, никто не знает, что Москва дала 10 миллионов шинелей для армии. Ну, все знают о том, что сколько москвичи сделали оборонительных сооружений под Москвой. Сколько было экскарпов, сколько противотанковых рвов, сколько было траншей вырыто, сколько было огневых точек сооружено. 600 тысяч москвичей работало на оборонительных районах».
1: А в разгар сражений Москва показала всему миру, что она не пала, как рассказывала немецкая хроника. Москва готова стоять до конца. 7 ноября на Красной площади состоялся исторический парад. Вопреки слухам, Сталин не уехал из города. С трибуны Мавзолея он приветствовал красноармейцев, отправлявшихся прямо на фронт. В начале декабря наши войска пошли в контрнаступление. Бойцы Красной армии разгромили ударные группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над столицей. На полях Подмосковья был развеян миф о непобедимости немецко-фашистской армии. Вечная слава нашим героям. Низкий поклон тем, кто выжил, и тем, кто отстоял Москву. С вами была Наталья Беляева.
3: Истории о войне на Авторадио.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
10: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ». Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
16: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
15: Я иду в «Кари», а вы?
17: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-0+.
18: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
19: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
22: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. Ветер переменных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 10 тепла, днем до плюс 12.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277 500.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Тысячи россиян столкнулись с задержкой рейсов. Об этом далее.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: 14 тысяч человек ожидают вылета из южных аэропортов России. Как пишет ТАСС, задержано и отменено больше 80 рейсов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в авиагавани Сочи, где действующие ограничения накладываются на масштабные сбои в расписании в последние двое суток. Ранее сообщалось о приостановке работы 13 российских аэропортов.
2: Про нововведение.
1: Водительские права с марта следующего года могут быть аннулированы, как пишет РБК. Новые правила коснутся случаев, когда у водителя находят возможные медицинские противопоказания к вождению. Автомобилист, получивший такое уведомление, должен пройти дополнительный медосмотр в течение 3 месяцев. По истечении срока, если требование не будет исполнено, право водителя на управление транспортными средствами прекращает действие. При этом речь не идет о мгновенном лишении удостоверения. Как именно будет работать новая схема, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Не аннулирование, а приостановка действия водительского удостоверения, потому что у человека при выявлении каких-то заболеваний, связанных с невозможностью управлять транспортным средством, ему дается 3 месяца для того, чтобы пройти дополнительный медицинский осмотр и выяснить, возможно управлять или нет. Если заболевание хроническое не подлежит лечению, ну, понятно, что права приостанавливаются навсегда. Если же это можно вылечить, или это, например, ошибка какая-то при более глубоком исследовании, тогда права продолжают восстанавливаться, и они действуют. То есть они не аннулируются, а именно приостанавливаются.
1: Эксперт также уточнил, какие права попадут под это действие.
4: К российским подаются международные, одни без других не действуют. Соответственно, это будет распространяться и на международные. То, что касается иностранных прав, здесь вопрос остается открытым, потому что они вне системы, поэтому не уверен, что с этим можно будет что-то сделать. Но с другой стороны, люди, которые занимаются там профессиональным управлением транспорта или вообще пользуются иностранными правами, действие этих прав в любом случае там не более года. Да, потом человек должен заменить эти права на российские, если он здесь живет.
1: Вернуть права можно будет, только если снова пройдешь медобследование, где подтвердят отсутствие противопоказаний к вождению с учетом действующих медицинских ограничений.
2: Про продукты.
1: В России создан хлеб со сроком годности 2 года. Об этом пишут «Аргументы недели». В основу нового продукта легла рецептура хлеба для космонавтов, созданная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования в армии и в специальных условиях, где требуется длительное хранение. Кроме хлеба, ученые адаптируют и другие технологии космического питания для нужд армии и экстремальных условий, например, сублимированные супы и вторые блюда. По данным ЦБ, официальный курс доллара сегодня составил 74 рубля и 62 копейки. Курс евро – 87 рублей и 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер 1.

0: Уверенно поет Юлианна Караулова. Больше не осталось ничего. Ну, потому что вот до выходных рукой подать, нам эту пятницу еще отработать. И впереди длинные майские, вторая порция. Меня зовут Олеся Соболева, и очень хочется сделать вас богаче. Прямо сейчас в эфире Авторадио.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечтаем по-крупному в стиле Авторадио. Ни в чем себе не отказывайте. Признайтесь себе, чего вам хочется, и поделитесь с нами. Ну а уж мы тут разберемся с вашими желаниями. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе в этом счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. Что делать? Менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делиться своей мечтой на нашем сайте и слушать внимательный эфир всегда и везде. Ведь в любой момент позвоним и спросим, что за песня только что играла. По этому сценарию прямо сейчас разрешите разыграть 5000 рублей. Они у нас в банке. Генеральный партнер игры удвоит выигрыш. 10 тысяч рублей на горизонте. Кто за них поборется, узнаем у нашей авторадиорулетки. Номер выбран, заканчивается на 3646, префикс 918. Зовут нашего счастливчика Василий. Живет он в Краснодарском крае и мечтает... О чем еще? О лодке, конечно. Но приписка. Не знаю, может, жена помогала составлять желание для прогулки возле лотосов. Василий, романтик вы, романтик. Ну, давайте позвоним и все разузнаем, как говорится, из первых уст. Номер набран. Надеюсь, Василий внимательно слушает. Гимн Авторадио хотим вместо гудков прямо сейчас. Если... Без «если». 3000 рублей уже у Василия. Здравствуйте, Василий. Это Авторадио. Игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Не бойтесь, не пугайтесь. Это Олеся Соболева. Я настоящая. Хочу денег вам отдать. Ну, Василий, ну вы же мечтаете о лодке. Вы же поделились с нами.
2: Чем?
0: Мечтой своей на сайте. Гудки поменяли на гимн Авторадио. Вы же в игре в нашей. Много денег.
2: Нет, я сейчас не соображаю, да.
0: А что вы делаете, рассказываете, Василий? Вся страна вас слушает. Эфир Авторадио. Да.
2: В магните сижу с товарищем.
0: Вы с товарищем сидите? Так, и что, да. А день рабочий или у вас отпуск?
2: Нет, день рабочий.
0: Угу. Вот вы прохлаждаетесь с товарищем. Так, хорошо. Мы слышали гимн Авторадио вместо гудков. 3000 рублей уже ваши. Если песню назовете, которая только что в эфире звучала, заберете весь банк, там 5000.
2: Никак нет. Не слышал, ни в коем случае. Не получилось.
0: Все, я поняла, Василий.
2: Четыре года уже жду.
0: Ну вот мы звоним, а вы с товарищем. Могли бы вместе слушать.
2: Бывает.
0: Так, Василий, я от вас так просто не отстану. Расскажите-ка о своей мечте заветной. Зачем вам лодка? Зачем вам лотосы?
2: А знаете, есть такой город Темрюк, а в этом городе Темрюке есть такие именно Станизовский лиман. И там лотосы, там красота, там такая именно возможность, можно именно отдыхать. Люди приезжают, туристы, вот, это именно сказка. Там Ерик называется, Темрюкский, и там происходят эти лотосы, когда они расцветают, они там, кувшины раскрываются, там происходит такая красота. И люди именно, ну просто не надо далеко ехать, то есть куда-то за границу, это все у нас есть. В Краснодарском крае, Темрюк, город Темрюк.
0: Василий, была бы лодка, мы бы плыли с тобой.
2: Вот-вот-вот. Была бы лодка.
0: Я надеюсь, что все случится. Но напомню, что у нас суперфинал уже 4 июня. Вы там, пожалуйста, с товарищем включите Авторадио, ладно?
2: Будем включим.
0: Будем исполнять вашу мечту. Пока же заберите 3000 рублей за гимн Авторадио. Генеральный партнер Озонбанк ваш выигрыш удваивает. 6000 рублей получает Василий из Краснодарского края. Ну, заворожил, конечно, своими рассказами о лотосах, о Темрюке. Теперь вот не хочется побывать там. Но что делать без лодки? Вот когда лодка будет у Василия, вот тогда и поедем. Ладно. Поздравляем Василия с выигрышем. В любом случае, ну какой человек оказался романтичный. Сначала испугался, а потом не остановить его. Я же все-таки запущу нашу авторадиорулетку. Продолжим счастливый сезон с этой секунды в банке 7000 рублей. Кто за них поборется, узнаем обязательно сегодня. Играем несколько раз в день, каждый день. Приближаемся ко второму суперфиналу 4 июня. Исполним вторую вашу мечту. Так что присоединяйтесь. Тем более у нас 5 суперфиналов в этом сезоне. Да даже больше, уж не буду скрывать. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте, выигрывайте. Ну какие вы все интересные, вы такие разные, и желания у вас соответствующие.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
4: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
10: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
11: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
12: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
13: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Болит шея, голова, спина. А массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
17: Полный перечень магазинов на сайте калуга21век.ру.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: Авторадио представляет. Истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! Каждый год в начале мая мы с трепетом в душе, со слезами на глазах вспоминаем события Великой Отечественной войны. Героизм солдат Красной Армии, мужество советского народа в тылу. О том, какой ценой далась нам победа над фашистскими захватчиками. На войне было место всему – и подвигу, и страданию, и радости. Сколько счастья приносили на передовую фронтовые концертные бригады. Артисты появлялись в самых жарких местах боевых действий, поднимая дух солдат и вселяя в их сердца надежду.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: От винта.
1: В годы войны по всей стране работало около 4000 фронтовых бригад. В них, рискуя собственной жизнью, трудились 42 тысячи артистов. Многие из них выступали на фронте по 300 раз. Программы агитбригад строились по принципу сборного концерта. Сценки, монологи, отрывки из драматических спектаклей, номера артистов цирка, сатирические куплеты и оперные арии. Соскучившиеся по дому, по мирной жизни, солдаты с восторгом встречали любые выступления.

0: конечно же, больше всего радовали бойцов выступления девушек-артистов. Вот что рассказывала участница фронтовых концертных бригад Виктория Севастьянова.
1: По реакции бойцов больше всего им хотелось не думать о серьезном, а посмотреть, как девочки поют, как танцуют. Свадьба в Малиновке шла с большим успехом. Сценки юмористические. Например, случай в гостинице, когда приходит человек и жалуется, что на него напали клопы. Дежурная говорит: гражданин, вы должны понимать, в этом номере давно никто не ночевал, клоп голодный, а голодное животное всегда злое. То есть вот им хотелось полноценного отдыха и смеха.
0: А настоящими фронтовыми хитами становились знаменитые саратовские частушки и валенки в исполнении Лидии Руслановой. Еще один шлягер тех лет – знаменитый «Синий платочек». Эта песня ассоциируется исключительно с фронтовыми концертами Клавдии Шульженко. Доподлинно известно, что первое исполнение «Платочка» произошло в апреле 42-го. Песня настолько впечатлила воинов, что Клавдии Ивановне были оказаны высшие фронтовые знаки внимания. Солдаты презентовали певице стакан спирта и стакан клюквы. С тех пор на каждом выступлении Клавдию Шульженко просили спеть про нежные речи, девичьи плечи, что помнят в страде боевой.
2: Строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих.
0: Увидеть фронтовое выступление легендарной Шульженко довелось ветерану войны Ивану Добровольскому. Вот как он вспоминал об этом событии.
3: Приехали артисты, тут машина. На машине открывают, борта бросают, они на платформе становятся. И как раз самолеты начали летать, немецкие обстреливать. Ну, концерт был Шульженко. «Синий платочек» пела. Некоторые даже плакали на этих концертах.
0: Где только не выступали артисты. Концерты давали на расчищенных поленьях, в кузовах грузовиков, прямо в окопе, на крышах самоходок. Актеры ничего не требовали, но фронтовики старались отблагодарить своих любимцев, чем могли. Вот что нам когда-то рассказывал народный артист Советского Союза Владимир Зельдин.
4: Вместо цветов дарили буханку хлеба или тушенку, потому что с продовольствием у нас было тоже не очень. Получить буханку хлеба, прежде чем ее разрезать и взять, поесть кусок с тушенкой, ты посмотришь на нее, понюхаешь, полюбуешься этой буханкой, потом аккуратненько ее разрежешь, как кекс перед чаем.
0: За годы войны артисты провели для советских воинов 1 350 000 спектаклей, концертов и творческих встреч. Не было ни одной части, где бы не побывали фронтовые театры и бригады.
5: Истории о войне.
0: Кто-то из древних мудрецов сказал, когда говорят пушки, музы молчат. Но не так было во время Великой Отечественной. И солдаты, и артисты были молоды, им хотелось жить и любить. Композитор Максим Дунаевский войну не застал, но если бы не фронтовые концертные бригады, его могло бы не быть.
6: Родители всю войну ездили с гастролями по фронту, по всем местам в России, в тылах, и везде они выступали. Отец со своим ансамблем «Железнодорожник», которым он руководил. Мама танцевала в этом ансамбле, собственно, там они и познакомились. Таким образом, я появился на свет в 45-м году.
0: Известный певец Эдуард Хиль войну застал ребенком. Его с 6-летним мальчиком эвакуировали из Смоленска. Он оказался в Пензе. Эдик участвовал в художественной самодеятельности и выступал в госпитале перед ранеными.
7: Первая песня, которую мы пели, это была «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Это действительно так было. И помню, один командир сказал: «Нет, этот народ победить нельзя».
0: Не удалось врагам победить наш народ. Не удалось поработить и стереть с лица земли наши города. Выстоял советский народ, победил. И немалая заслуга в этом принадлежит артистам концертных фронтовых бригад. Именно они утешали в горести, радовали в минуты отдыха и поднимали боевой дух наших солдат. Никто сегодня не забыт, ничто сегодня не забыто. С вами была Наталья Беляева.
5: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар. Успел.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Еламед.
12: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
13: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи – супер. Выгоднее с подпиской Prime.
16: УО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
18: Квартиру сниму на Суточно.ру.
19: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
20: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
21: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
22: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
25: И почему ты выбрал воздух?
24: Я хотел летать.
25: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
26: Литвяк. Уже в кино. 16+.
27: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
28: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026. Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
29: Авторадио.

Как здорово, что мы-то с вами встретимся не во сне, а наяву уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Собираемся в ВТБ-арене и танцуем от всей души, вспоминая все свои коронные движения, а главные звезды поют свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия Галибри и «Мавик», группа Агата Кристи, Юлианна Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Нельзя пропускать это событие. Главный танцпол лета готовится ко встрече с нами. И вы тоже, пожалуйста, подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. С 1 по 11 мая действителен промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+. Не пропустите. Купите билеты себе и любимым. И приходите, вместе потанцуем. Олеся Соболева у микрофона. Пока давайте вместе поработаем.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
3: И сегодня дождь и до 22 градусов тепла. Ветер переменных направлений до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 10 тепла, днем до плюс 12.
4: Авторадио. Движение только вперед.
5: Спонсор выпуска ООО «Макснет Системы».
6: На связи «Макснет». Пришла весна, и мы готовы предложить вам кое-что новое. Легкий переход на 200 мегабит.
7: Встречайте новый интернет-тариф «Про 200» и пакеты услуг с цифровым телевидением «Ультра 200». Для всех, кому привычных, 100 мегабит мало.
6: А 450 пока еще много.
7: Кстати, тарифы с такими скоростями домашнего интернета тоже есть в «Макснете». Выбирайте то, что нужно именно вам.
6: Подключайтесь. Подробности на maxnet.ru. Всем надежной связи.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
8: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой, 52.
11: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией комфорта 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау».
13: 277-515.
14: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
15: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
16: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
17: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Минпромторге назвали сроки начала поставок российских самолетов.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что начало поставок новых российских самолетов не означает их немедленное полноценное использование. Министр назвал старт эксплуатации размытым процессом. Сначала новые машины будут отправлять на короткие рейсы, а также обучать летный состав и наземные службы аэропортов. Сроки обучения не уточняются. По словам Алиханова, после получения всех разрешительных документов на передачу самолетов заказчикам потребуется от 1 до 2 месяцев, а готовность серийных бортов оценивается как высокая. При этом ни один новый российский самолет пока не прошел сертификацию, сроки ее завершения для всех моделей неоднократно переносились. Ожидается, что все необходимые работы удастся завершить в текущем году.
1: Про Украину.
4: МИД России посоветовал иностранным дипломатам уехать из Киева. Предупреждение связано с возможным ответным ударом российской армии на 9 мая, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, удар может быть нанесен в том числе по центрам принятия решений. МИД также рекомендует покинуть украинскую столицу представителям международных организаций. Заявление Захаровой прозвучало после слов Владимира Зеленского о том, что проведение парада на Красной площади зависит от действий украинской армии. В МИД России назвали возможную атаку на Москву террористическими замыслами. Ноту с призывом к эвакуации дипломаты разослали еще 4 мая.
1: Про благоустройство.
4: Сезон дорожного ремонта продолжается в Калуге. Уже полностью заасфальтирован 3-й академический проезд. В планах обновить покрытие на Путейской, Гурьяновой в проезде у мини-рынка на Правобережье. Параллельно идет ямочный ремонт, а по ночам наносят разметку. Уже выполнено порядка 1500 квадратных метров. Зеленые зоны украшают цветами. На клумбах уже высажено более 7000 фиалок. В преддверии Дня Победы должны распуститься 35 тысяч тюльпанов. Всего за сезон посадят более 232 тысяч саженцев разнообразных культур.
1: Про День Победы.
4: Легкоатлетическая эстафета станет главным спортивным событием Дня Победы в Калуге. Она пройдет на набережной Ячинского водохранилища и в сквере Волкова. Ожидается около 1000 участников. В связи с этим с 9 до 13 часов 9 мая будет закрыт для автотранспорта участок набережной от улицы Волкова до Лаврентьевского переулка. Добавлю, по инициативе Федерации легкой атлетики в будущем забег предложено вернуть на улицу Кирова, но случится это только тогда, когда возобновится шествие бессмертного полка. Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, курс евро 88 рублей 6 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Так может и не надо? Зачем использовать слова «разлюбите» и «авторадио» в одном предложении? Напротив, давайте уважать друг друга, давайте вместе проводить время. Тем более, мы же приглашаем вас не просто на улице собраться. Да нет, конечно, мы приглашаем вас на главный танцпол лета, на большую дискотеку «Авторадио», которая 4 июля состоится на ВТБ-арене. Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», Валерия, Галия Бримави, группа «Агата Кристи», Елена Караулова, Денис Клявер, 50 артистов и 30 тысяч нас с вами. Ну и, конечно же, билеты нужно приобретать. Тем более сейчас промокод «Май» работает до 11 числа включительно. Скидка 10% с сайта «Авторадио» и «Авторадиодиско.ру». Вам в помощь категория 12+. Так что будем зажигать, будем подпевать, будем танцевать, отдыхать, веселиться. А значит, ВТБ-арена встречает нас 4 день июля. Большая дискотека «Авторадио». Ждем всю страну. В студии Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
3: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
5: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какой вкусный путешествие!
11: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
14: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
15: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
16: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
17: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
5: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
20: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
21: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте. В эти праздничные дни мы отмечаем 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной и вспоминаем то, какой ценой далась нашей стране эта победа. Говорим о воинской доблести фронтовиков и о трудовом подвиге тех, кто ковал победу в тылу. О наших бабушках и дедушках, которые вынесли на своих плечах все тяготы военного лихолетия и подарили нам, потомкам, возможность жить в мирное время. Война застала страну врасплох. Враг наступал стремительно. Быстрое продвижение немецких войск вынудило советское правительство уже в первые дни Великой Отечественной принять решение об эвакуации промышленных предприятий из района, в котором грозила оккупация. В течение одного только 41-го года из прифронтовых зон вглубь страны было перевезено более 2500 заводов и фабрик, свыше 10 миллионов человек. И по сей день неизвестно, сколько же всего предприятий удалось вывести в тыл. Вот как об этом рассказывал историк Георгий Кумаев.
2: Огромное море было так называемых бездокументных грузов. Это с тех предприятий, которые работали буквально до последнего часа. Они были бездокументными. Почему? Некогда было уже акты составлять, описи все, скреплять печатью, подписями. Некогда. Их грузили и вывозили, грузили, вывозили.
1: Эвакуация проходила непросто. У руководства не было опыта в подобных делах. Кроме того, все планы в одночасье могли изменить военные действия. Зачастую при эвакуации особо важных объектов противник фактически наступал на пятки.
2: Потребовалось для этого такое количество вагонов. Если их вот так друг за другом поставить, то они бы протянулись от Владивостока до Бискайского залива Франции. По некоторым данным, 1,5 миллиона вагонов потребовалось.
1: Эвакуация проводилась в сложных условиях. Необходимо было, с одной стороны, до последнего обеспечить выпуск необходимой фронту продукции на старом месте, а с другой – успеть вывести людей, оборудование до прихода немцев. Часто работа велась уже в заминированных на случай вражеского прорыва цехах. Люди трудились сутками до изнеможения. Вот какую историю нам рассказывал народный артист Советского Союза Василий Лановой.
3: У меня и мать, и отец, оставшиеся в Москве, в первое же время войны разливали молотовскую жидкость. Весь цех, 72 человека, 5 дней разливали вручную эту жидкость, пока настраивали аппараты в соседнем цехе. На 6-й день не вышел ни один человек, естественно, появились КГБшники. Все лежали с опущенными руками, с мертвыми ногами, то есть полный паралич. И, в общем, это осталось на всю жизнь у них за эти 5 дней. Инвалидность первой и второй группы.
1: По сути, целая индустриальная страна была перемещена на тысячи километров. Героическими усилиями рабочих, инженеров и, самое главное, железнодорожников была обеспечена эвакуация на восток сотен крупных предприятий. Рельсовую войну нацистской Германии выиграл советский паровоз «Э». Машина обладала уникальными возможностями. Не зря немецким летчикам давали за нее железный крест. Она могла тащить в 4 раза больше грузов, чем заложено в техническом паспорте. Очень часто для того, чтобы выполнить поставленную задачу, машинисты рисковали жизнью. Заводы, вывезенные из западных и центральных

0: Районов страны направлялись в Поволжье, Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Но более всего на Урал, где имелись крупные промышленные центры, сложившаяся индустриальная инфраструктура и квалифицированные кадры. Туда было отправлено 44% эвакуированных предприятий.
1: Истории о войне.
0: Благодаря усилиям советского народа к середине 1942 года была полностью завершена перестройка экономики на военный лад. К лету на востоке страны действовало уже 1200 крупных предприятий. К станкам вставали женщины. Они выполняли самую тяжелую мужскую работу. Стояли часами в очередях и воспитывали детей. Не сгибались под тяжестью горя, когда приходили похоронки. В общей сложности в тылу трудились 15 миллионов женщин и детей. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над врагом.
2: Можно было прийти на уроки, скажем, сегодня на уголь. Нас использовали, мы разгружали вагоны. Работа эта была бесплатная, нас и не кормили там.
3: Работали на фабрике по 12 часов, с 6 и до 6. Боялись на минуту опоздать. А потом окоп копать. А после окопов лес пилить для фабрики. Копы снегу вставал в 4 часа утром. 7 километров шли пешком от зари до зари на куске хлеба.
4: Отправляют за несколько километров под бомбежкой, под пулей, выдают нормы, выкопай. Также и спали на полу. Я что только не делала, и молотилку, и косила, и вязала.
5: Пахали на мне. И хоть у меня муж и говорил, что самые трудные работы – это строители. Я говорю, нет, Петя, самые трудные работы, когда на тебе пашут.
0: Низкий поклон вам, дорогие. Вы совершили настоящий подвиг. Вы не щадили себя ради общего дела. Вы отдали все свои силы. От всего сердца еще раз поздравляем всех с Днем Победы. Счастья вам, здоровья, мирного неба над головой. Благополучия вам и вашим детям. С вами была Наталья Беляева.
1: Истории о войне на Авторадио.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы загадали, что вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
8: Успел.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
4: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
5: Категория 16+.
6: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16.
11: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Егор Крид.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Восточный ветер 5-7 метров в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
0: Мороженое пломбир Вианта Витория. Вафельный рожок, ванильное, 100 грамм за 47 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Увеличилось число пострадавших после атаки на Чебоксары. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Количество пострадавших после беспилотных атак на Чебоксары выросло до 42. Обновленные данные привели в Минздраве Чувашии. 10 пациентов остаются в больнице, из них двое в тяжелом состоянии. Ранее Чебоксары подверглись атаке дронов, 2 человека погибли. По словам главы республики Олега Николаева, повреждены 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов.
3: Про авиацию.
2: В Московской области приостановил работу аэропорт Жуковский. Он не принимает и не выпускает самолеты. Как сообщили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Для перевозки пассажиров отмененных авиарейсов задействуют поезда и автобусы. Об этом рассказали в Минтрансе. Поручение об этом перевозчикам дал глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, специалисты проводят оценку ущерба, причиненного региональному центру единой системы организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Ранее сообщалось о приостановке работы 13 авиагаваней из-за попадания дрона в здание филиала аэронавигации Юга России. Речь, в частности, об авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Геленджика, Краснодар, Минеральных вод Нальчика и Сочи.
3: Про торговлю.
2: Если Евросоюз до 4 июля не отменит пошлины на американские товары, США повысят тарифы на продукцию из Европы. Об этом рассказал Дональд Трамп по итогам переговоров с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Главный экономист инвестиций Софья Донец рассказала Авторадио, как это повлияет на Россию и на нашу экономику.
4: Пошлины Трампа и встречные сделки – это история, которая тянется уже год с переменным успехом. Было объявлено о том, что суд признал в целом базовые пошлины Трампа в 10% на все страны незаконные. Поэтому эта история замкнута в периметре, который напрямую к России не относится. К нам это может относиться только опосредованно и скорее в геополитическом плане. Если говорить о российской инфляции, то сейчас более важными для нас темами является рост глобальных цен на сырье, топливо, удобрения, сельхозсырье. Все это будет продолжать дорожать еще и несколько месяцев, даже если конфликт будет урегулирован хоть завтра на Ближнем Востоке. В целом инфляция остается низкой. За последнюю неделю цены по корзине потребительской в России даже снижались, что нетипично для этого времени года.
2: Напомню, между США и ЕС действует договоренность, согласно которой Соединенные Штаты облагают товары из Евросоюза пошлиной в 15%, а ЕС обнуляет пошлины для американских промышленных товаров.
3: Про праздник.
2: Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Глава государства направил послание лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Владимир Путин направил поздравления ветеранам и труженикам тыла. В обращениях к народам Грузии и Молдавии он призвал сохранить память о событиях тех суровых военных лет, передать потомкам добрые традиции дружбы. По данным Центрального банка страны, официальный курс доллара сегодня составил 74 рубля и 62 копейки. Официальный курс европейской валюты – 87 рублей и 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

бояться совсем не обязательно, а вот лететь к чему-то прекрасному и торжественному, это мы с вами можем, умеем, и, конечно же, этим и занимаемся. Уже завтра, 9 день мая, хочется для начала вспомнить год прошлый, когда мы с вами, ну, просто великолепно исполнили песню «Катюша». 300 тысяч человек из 300 больших и малых городов, это настоящий праздник. Ну, а в этом году, надеемся, будет еще круче, в этом году объединились и Авторадио, и телеканал НТВ, и социальная сеть «Одноклассники», чтобы еще громче, ярче и от всего сердца, всей страной снова спеть «Катюшу», почему нет? Поэтому завтра, 9 мая в 13:30, это важно, время московское, настраивайтесь на Авторадио, смотрите НТВ. Страна также заходит в «Одноклассники», и, конечно же, страна споет «Катюшу». Мы все будем с вами завтра в абсолютно разных местах. Кто-то будет и в рабочем движении, я в этом не сомневаюсь. Кто-то просто будет за рулем автомобиля, кто-то на шашлыках, кто-то за праздничным столом будет. И вот в 13:30 по Москве пойте «Катюшу» вместе с нами. Не просто пойте, а еще и снимайте это обязательно на видео. Либо у вас будет возможность воспользоваться видеокамерой. Нет, пожалуйста, простой смартфон у всех в руках. Поэтому поете, снимаете это на видео и обязательно присылайте это нам в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». И не сомневайтесь, самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят, ну, просто сотни миллионов зрителей по всему миру. Поэтому завтра в 13:30 по Москве в прямом эфире Авторадио, НТВ и «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Обязательно присоединяйтесь. Ну и в данный момент мы с вами находимся в предвкушении. Давайте как-то завершать все рабочие дела. Ну и потом уже с головой будем погружаться в заслуженные праздники. Только вперед, дорогие. И, конечно же, в каждую минуту найдите времечко и для Авторадио. По-прежнему Иван Трудников, остаюсь здесь.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие.
0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик «ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Авторадио представляет «Истории о войне».
1: Здравствуйте, друзья! 9 мая мы отмечаем великий праздник – 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Все эти дни мы чествуем ветеранов и тружеников тыла, благодарим их за мужество и героизм, и за то, что они выстояли в годы войны. Великая Отечественная унесла жизни 27 миллионов человек. Более миллиона погибли во время блокады Ленинграда. Самая страшная осада города в военной истории человечества длилась 871 день. Началась 8 сентября 1941 года и завершилась только 27 января 1944. Так же, как и Москву, Гитлер хотел стереть город с лица земли. На Ленинград шла полумиллионная группа армии «Север» под командованием генерала-фельдмаршала фон Лейба. 9 июля был занят Псков. 10 числа немецкие танки прорвали фронт и вышли на Лугу. На Лужском оборонительном рубеже протяженностью 175 километров, который строился руками женщин и детей, гитлеровцы вынуждены были остановиться, рассказывает военный историк Алексей Исаев.
2: Лужский рубеж – это пример того, как даже горстка бойцов, которые агрессивно действуют, может серьезно повлиять на события. Небольшая группа там, стрелковых частей, которые выброшены были к Луге, настолько агрессивно встретили подходившие к ним немецкие части, что они разошлись веером. Одни в сторону Новгорода, другие в сторону Балтийского моря. И потратили на это много времени. И в сущности такой бумажный тигр, Лужский рубеж, который не был на самом деле какой-то крепостью неприступной, он надолго задержал немцев именно за счет энергичных действий.
1: До Ленинграда оставалось менее 150 километров. 21 августа немцы заняли станцию Чудово. Затем перерезали Октябрьскую железную дорогу. Последняя транспортная артерия, соединяющая Ленинград со страной, оказалась в руках немцев. А уже 8 сентября гитлеровцы захватили город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Ситуация была катастрофической. Солдаты, оборонявшие город, в те дни стояли насмерть. Враг был остановлен всего лишь в 5 километрах от Ленинграда. Вечером 8 сентября в 18 часов 55 минут город пережил мощнейший налет вражеской авиации. На город было сброшено 6327 зажигательных бомб. Загорелись продуктовые склады имени Бадаева. Считается, что именно это стало причиной страшного голода. Однако сегодня историки говорят, что серьезных запасов в Ленинграде в принципе не существовало. Продовольственные карты

0: точки появились еще в июле. С 20 ноября власти вводят строгие нормы пайка. Рабочим 250 граммов хлеба в сутки, служащим и детям по 125. Зиму 1942 года пережили не все. Каждый месяц умирали по 130 тысяч человек. Сильные морозы, отсутствие еды, тепла, электричества. Всего за первый, самый тяжелый год блокады погибли 780 тысяч ленинградцев. Продовольствие доставляли по Ладожскому озеру, по дороге жизни. Летом на баржах, зимой на полуторках в город везли муку, а обратно вывозили детей и раненых. Таким образом, только за зиму 42-го были эвакуированы более 500 тысяч ленинградцев и 35 тысяч раненых.
1: Истории о войне.
0: Великий город не сдавался. Ленинград жил и боролся. Предприятия продолжали выпускать военную продукцию. Кировский завод оказался практически на линии фронта. Однако там круглосуточно собирали танки и выпускали снаряды и мины. В блокадном Ленинграде было налажено производство первых образцов боевых машин, реактивной артиллерии, легендарных «Катюш». Голодные, измученные люди находили в себе силы не только работать, но и ходить в библиотеки, музеи, театр и на концерты. Город был духовно выше своего противника. Во время блокады работало Ленинградское радио. В сентябре 41-го, выступая в одной из программ, Дмитрий Шостакович объявил о работе над 7-й симфонией, которая стала музыкальным символом блокады. Премьера Ленинградской симфонии состоялась 9 августа во вновь открытой городской филармонии. При полном аншлаге ее исполнил оркестр под управлением Карла Элиасберга. За полтора часа концерта на город упали только 3 бомбы. Все это время бойцы Красной Армии вели массированный артобстрел немецких позиций. Войска двух фронтов, Ленинградского и Волховского, в районе Ладожского озера разделяло всего 12 километров. Основные бои велись на Невском пятачке. Это самое узкое место кольца. Там погибли 300 тысяч советских солдат. В 3 километрах оттуда в январе 43-го в ходе успешной операции «Искра» нашим войскам удалось прорвать блокадное кольцо. Они отбросили немцев на 60 километров от города. С освобождением Пушкина, Гатчины и Чудова блокада Ленинграда была полностью снята. Сегодня о том, что пришлось пережить жителям города-героя, нам напоминают кадры хроники. В память о жертвах блокады созданы музеи, Пискаревское кладбище. На стенах нескольких домов до сих пор сохранились надписи «Граждане, при артобстреле эта страна улица наиболее опасна». Там и сейчас лежат живые цветы и горят свечи. С вами была Наталья Беляева.
1: Истории о войне на Авторадио. Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 0.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечтальон» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
3: Вода, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечтальон. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АОТ-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АОТ страхование партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 100 18 44 город Ставкар.
8: Успел. «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
9: Авторадио.

Ну что ж, любви под стать моменту, это каждому здесь сейчас пожелаем. Почему нет? Ну и, разумеется, спасибо всем, кто остается вместе с Авторадио. Валерия, прекрасная Валерия звучит в эфире Авторадио. И, кстати, Валерия, естественно, это участница большой дискотеки Авторадио, которая состоится 4 июля на ВТБ-арене. Помимо Валерии выступит Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна. В общем, 50 артистов и 30 тысяч максимально счастливых, поющих, танцующих, прыгающих нас. Поэтому 4 июля вся страна должна быть на ВТБ-арене. Тем более сейчас, в эти майские денечки, у вас есть промокод МАЙ. До 11 числа включительно. Скидка на билеты 10% действует. Сайт Авторадио, авторадиодиско.ру помогут вам приобретать билеты. Категория 12+. Поэтому мы действительно ждем всех. Это главное летнее событие. Мы обязательно запомним. Это возвращение Авторадио в стадионный формат. И, надеюсь, вы к нему готовы. В данный момент также будем оставаться вместе с первым автомобильным. Легкости вам пожелаю. Май в целом-то дарит настроение вне зависимости от климатической картинки. Ну а музыка тем более.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Восточный ветер 5-7 метров в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла.
5: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «Макснет Системы».
6: На связи «Макснет». Пришла весна, и мы готовы предложить вам кое-что новое. Легкий переход на 200 мегабит.
7: Встречайте новый интернет-тариф «Про 200» и пакеты услуг с цифровым телевидением «Ультра 200». Для всех, кому привычных, 100 мегабит мало.
6: А 450 пока еще много.
7: Кстати, тарифы с такими скоростями домашнего интернета тоже есть в «Макснете». Выбирайте то, что нужно именно вам.
6: Подключайтесь. Подробности на maxnet.ru. Всем надежно. Связи.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
8: Свежесть всегда?
9: Да, в магазинах да.
8: Бедрышки для барбекю в кавказском маринаде. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
9: Да, за выгодой сюда.
8: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России предложили ограничить поступление в магистратуру. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру. Согласно поправкам, абитуриент сможет поступить только на ту специальность, по которой ранее учился на бакалавриате. По словам депутатов, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточно знаний, поэтому ее профиль должен быть связан только с предыдущим образованием. Своим мнением об этой идее в беседе с Авторадио поделилась кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и практики иностранных языков РУДН Юлия Сизова.
4: К данной инициативе отношусь скорее положительно, потому что 2 года магистратуры – это вообще-то мало. Это не про то, чтобы выучить новую профессию с нуля, а углубиться как бы в свою или близкую тему. Многие считают, что на бакалавриате первые 2 курса – это вода, там нет ничего серьезного. Ну, не соглашусь. Потому что по стандартам на первом и втором курсе как раз закладывают базу. Без нее ты дальше просто не въедешь. Да, есть общеобразовательные предметы, но они необходимы. И разница между 2 годами и изучением что-то в магистратуре с нуля очень большая. Вот давайте посмотрим. Гуманитарий идет в технари. Но это катастрофа, да? Потому что человек становится реально сильным, компетентным, когда он глубоко в своей области идет дальше.
2: Напомню, магистратура как уровень высшего образования, следующий за бакалавриатом, закрепилась в российских вузах в начале 2000-х после присоединения России к Болонской системе образования. С 2011 года двухуровневая система бакалавриат-магистратура стала обязательной для большинства направлений подготовки.
0: Про конкурсы.
2: Аргументы и факты подвели итоги конкурса «Это просто песня». Его участниками стали более 1000 человек со всей России, от Алтайского края до Забайкалья, от Ямало-Ненецкого округа до Чукотки, из Донецкой и Луганской республик, Бурятии, Татарстана и многих других регионов. Жюри получило на рассмотрение почти 6000 стихов. Победителем проекта стал Павел Скороходов из Ангарской Иркутской области. На его стихотворение «Ох, нелегок путь домой» поэт и композитор Андрей Куряев написал музыку и сам исполнил песню.
0: Про Авторадио.
2: Завтра наша страна отметит главный праздник – День Победы. Вы, конечно, помните, как год назад, в честь 80-летия со Дня Великой Победы, мы на всю страну дружным хором спели песню «Катюша». Тогда участниками акции стали почти 300 тысяч человек из 300 городов и поселков России и 14 зарубежных стран. В этом году мы решили еще громче и ярче спеть эту песню. Для этого Авторадио объединилось с НТВ и социальной сетью «Одноклассники». 9 мая в 13:30 по московскому времени, где бы вы ни были в это время, дома, в дороге, на работе, за праздничным столом, на улице, пойте «Катюшу» вместе с нами и всей страной. Обязательно снимайте все на телефон или видеокамеру, затем присылайте ваше видео нам в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Официальный курс доллара 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Ну, пожалуйста, чилить, отдыхать, зажигать, веселиться. Все это по-нашему. Хочется отрываться на полную катушку. И, пожалуйста, 4 день июля, ВТБ. Арена большая, дискотека Авторадио приходит на помощь. Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, Егор Крид, Анастасия, Стас Михайлов, Диана Арбенина. В общем, 50 артистов и 30 тысяч гостей. 30 тысяч прекрасных нас с вами, которые танцуют, зажигают и веселятся благодаря событию, благодаря Авторадио, возвращению в стадионный формат. И сейчас можно приобретать билеты очень выгодно. Промокод МАЙ до 11 числа включительно. Скидка на билеты 10%. Сайт Авторадио и авторадиодиско.ру вам в этом помогут. Категория 12+. Так что 4 июля ждем всех на ВТБ-арене в рамках большой дискотеки Авторадио. Ну и в данный момент также продолжаем отдыхать и наслаждаться моментом. По возможности звук чуть-чуть погромче в студии Иван Прудников.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти, дискотека «Авария», Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Авторадио представляет «Истории о войне».
1: Друзья, здравствуйте! 9 мая 1945 года. Эта дата и сегодня самая главная в многовековой истории России. Мы вспоминаем павших солдат, которые спасли мир от нацизма, и чествуем живых героев. Мы говорим спасибо им всем за то, что на фронте в тылу они выстояли и победили. Среди тех, кто приближал самый важный день, блистательная девятка маршалов Победы, навсегда вошедшая в историю нашей страны. В 1941 и 1942 Красная Армия под их командованием выстояла после сокрушительных поражений. В 1943-м они смогли переломить ход войны и провести решающие наступательные операции с огромными массами войск и техники, с мощной артподготовкой. В 1945-м они взяли Берлин. Орден Победы был учрежден в 1943 году после битвы на Курской дуге, когда стало ясно, гитлеровская армия понесла поражение, от которого она уже не оправится. Сталин принял решение создать орден, равного которому ни по цене, ни по красоте в мире нет, высшую полководческую награду советской державы. Обладателем Ордена Победы за номером один стал маршал Георгий Жуков. Он получил награду за освобождение правобережной Украины. Вот как об этом вспоминала дочь маршала Эры Жукова в эфире Первого канала.
2: В один из приездов Сталин задал вопрос: «А вы Орден Победы получили?» Он говорит: «Нет, не получил». «Ну, зайдите и получили». Вот так вот было как-то, как будто бы обыденно. Но, конечно, я думаю, что отец гордился и был доволен. Такой орден замечательный.
1: Каждый из кавалеров Ордена Победы прошел во время Великой Отечественной суровую школу. И каждый вложил в победу свой талант и свое сердце, оставшись в народной памяти не только благодаря выигранным сражениям, но и благодаря своим неповторимым человеческим качествам. И, конечно, вокруг великих людей рождалось множество легенд. Самый распространенный миф, связанный с маршалом Жуковым, это его якобы кровавость. Об этом нам рассказал историк и москвовед Анна Мирошникова.
3: Якобы он бросал огромное количество личного состава на передовую для достижения целей, несмотря ни на что и так далее. Но если мы будем обращаться к историческим источникам, то мы абсолютно точно видим, что для Жукова всегда приоритетом было минимизирование потерь среди личного состава. К примеру, перед Висло-Одерской операцией он прямым текстом приказал: «Одной из задач этой операции является сбережение людей и опора на технику».
1: В 1945-м Георгию Жукову был вручен Орден Победы еще раз, и одновременно с ним его получил и Иван Конев. В 1941 году его едва не расстреляли.

0: Стреляли из-за поражения Западного фронта. Спас Конева Жуков. Он попросил Сталина назначить опального генерала себе в заместители. Днями триумфа для Конева стала Корсунь-Шевченковская операция. Ее также называют Сталинградом на Днепре. Но одна из важнейших заслуг Конева перед человечеством – это спасение Сикстинской Мадонны и других шедевров Дрезденской галереи. Он считается одним из самых искусных советских полководцев во Второй мировой войне. О смекалке отца в эфире Первого канала рассказывала дочь маршала, президент фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева.
1: При планировании Берлинской операции отец решил использовать дымовую завесу для того, чтобы эффективнее переправить через водные преграды войска, в том числе и танки. И нашли где-то, он дал такое задание, очень опытного химика, женщину, которая приехала и смогла поставить эту дымовую завесу. Она действительно сыграла свою очень положительную роль. И войска очень эффективно, энергично переправились через реку.
0: В победном 45-м кавалером Ордена Победы стал еще один маршал Константин Рокоссовский. Эту награду он получил за освобождение Польши. В качестве командующего Вторым Белорусским фронтом Рокоссовский провел ряд операций, в которых проявил себя как мастер маневра. Ему дважды приходилось разворачивать свои войска практически на 180 градусов, концентрируя свои танковые и механизированные соединения. Во время Берлинской наступательной операции войска 2-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского своими действиями сковали главные силы 3-й немецкой танковой артиллерии, лишив ее возможности участвовать в битве за Берлин. Выражение «маршала Победы» стало общим для советских военачальников, возглавлявших армии и фронты в решающих сражениях Великой Отечественной. В памяти среднестатистических россиян уверенно всплывают имена Жукова и Рокоссовского. Но было бы несправедливо умолчать о других героях. Их имена мы вспомним в новом эпизоде «История о войне». С вами была Наталья Беляева.
2: «Истории о войне» на Авторадио. Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
9: ВГО «Патент», «Спортсоюз», «Алгарин» номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успел.
14: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
15: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 1177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13. 0+.
16: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
17: Нет.
16: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
18: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду, давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла.
4: Авторадио. Движение только вперед.
5: Спонсор выпуска ООО «Макснет Системы».
6: На связи «Макснет». Пришла весна, и мы готовы предложить вам кое-что новое. Легкий переход на 200 мегабит.
7: Встречайте новый интернет-тариф «Про 200» и пакеты услуг с цифровым телевидением «Ультра 200». Для всех, кому привычных, 100 мегабит мало.
6: А 450 пока еще много.
7: Кстати, тарифы с такими скоростями домашнего интернета тоже есть в «Макснете». Выбирайте то, что нужно именно вам.
6: Подключайтесь. Подробности на maxnet.ru. Всем надежно. Связи.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
6: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Минпромторге назвали сроки начала поставок российских самолетов.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что начало поставок новых российских самолетов не означает их немедленное полноценное использование. Министр назвал старт эксплуатации размытым процессом. Сначала новые машины будут отправлять на короткие рейсы, а также обучать летный состав и наземные службы аэропортов. Сроки обучения не уточняются. По словам Алиханова, после получения всех разрешительных документов на передачу самолетов заказчикам потребуется от 1 до 2 месяцев, а готовность серийных бортов оценивается как высокая. При этом ни один новый российский самолет пока не прошел сертификацию, сроки ее завершения для всех моделей неоднократно переносились. Ожидается, что все необходимые работы удастся завершить в текущем году.
1: Про сельское хозяйство.
4: Фермеры пожаловались на снижение закупок российских овощей. Аграрии из нескольких регионов недовольны, что торговые сети перестали закупать их овощи, отдавая предпочтение импорту из Египта, Китая и Азербайджана. Из-за переполненных складов цены на картофель упали ниже себестоимости. Фермеры опасаются убытков и сокращения посевов. В Картофельном союзе проблему подтвердили. В торговых сетях заявляют, что доля отечественных овощей остается высокой. В Минсельхозе говорят, что поставки импортной картошки в этом году снизились на 20%.
1: Про школьников.
4: Школьников в Сингапуре будут бить ротанговой тростью за буллинг. Количество ударов будет зависеть от тяжести проступка, но не более 3. Тем временем в России предлагают эту проблему обсуждать на уроках разговора о важном. Детям будут объяснять, что такое травля, чем она отличается от обычного конфликта, и учить, куда обращаться за помощью.
1: Про транспорт.
4: Общественный транспорт Калуги украсили к 9 мая. Символика победы появилась на более 10 автобусах и троллейбусах. Они будут курсировать по разным маршрутам города. Также в самом транспорте на мультимедийных экранах можно увидеть портреты участников Великой Отечественной войны из семейных архивов сотрудников управления Калужского троллейбуса.
1: Про День Победы.
4: Легкоатлетическая эстафета станет главным спортивным событием Дня Победы в Калуге. Она пройдет на набережной Ячинского водохранилища и в сквере Волкова. Ожидается около 1000 участников. В связи с этим с 9 до 13 часов 9 мая будет закрыт для автотранспорта участок набережной от улицы Волкова до Лаврентьевского переулка. Добавлю, по инициативе Федерации легкой атлетики в будущем забег предложено вернуть на улицу Кирова, но случится это только тогда, когда возобновится шествие бессмертного полка. Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, курс евро 88 рублей 6 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Полет нормальный, полет вместе с Авторадио. Действительно, выше, ярче, круче, зажигательно. Все это про нас. Ну и вы знаете, мы-то сейчас зажигаем вместе с прямым эфиром. А вот 4 июля на ВТБ-арене будем зажигать вместе с главными звездами. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия, «Галибри» и «Мави», группа «Агата», Кристина Караулова, Денис Клявер. Огромный список, 50 артистов, ну и, конечно же, 30 тысяч наш с вами, которые, ну, просто отдыхают, зажигают и веселят. Что же делать, когда Авторадио возвращается в стадионный формат? Что же делать, когда мы посещаем с вами главный летний танцпол страны? А, конечно, приобретать билеты. Причем сейчас это можно сделать выгодно для себя и для своих близких. Промокод «Май» работает до 11 числа включительно. Скидка на билеты 10% на сайте Авторадио и авторадиодиско.ру. Можно, в общем-то, билеты приобретать. Поэтому мы ждем всех. Встречаемся на ВТБ-арене 4 июля в рамках большой дискотеки Авторадио. Ну и сейчас, конечно же, наслаждаемся прямым эфиром любимой радиостанции, что, согласитесь, совсем несложно. По возможности чуть погромче делаем, и все у нас с вами будет на 10 из 10. Ну а в студии все так же Иван Трудников. Страна, привет!
1: Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
5: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В эти дни мы отмечаем 81-ю годовщину Победы. Мы все помним, какой ценой была достигнута победа в Великой Отечественной. Эта война отразилась на жизни не одного поколения. Детство миллионов советских детей пришлось на годы Великой Отечественной. Они шли работать на заводы, копать окопы, помогать раненым. Наша первая героиня – народная артистка России Лариса Лужина. Она не понаслышке знает, что пришлось пережить жителям блокадного Ленинграда. От голода умерла ее старшая 6-летняя сестра. От осколочного ранения погибла бабушка. Ее отец Анатолий Иванович, штурман дальнего плавания, после начала войны остался защищать родной город. Был ранен, отправлен на лечение домой и умер от истощения. Ему было всего 27 лет.
2: И мама говорит, когда она папу похоронила и стала перебирать постель, и подняла подушку, а там лежали кусочки хлеба. Вот то, что она его кормила, он их не ел, а прятал под подушку для меня. Вот, может быть, благодаря этим маленьким кусочкам хлеба я вот сегодня живу и прожила, в общем, хорошую жизнь, очень благодарна своему папе, что он свою жизнь передал мне.
1: Лариса с мамой чудом пережили блокаду. Когда была открыта дорога жизни, их по Ладоге эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий. Вот такие вот недетские воспоминания. А детства во время войны попросту не было. Каждый школьник знал, что нужно помогать фронту. Екатерина Балакирева, труженица тыла, вспоминала, как 15-летней девчонкой бросила школу и пошла работать на фабрику по производству льна. Это все ее детские воспоминания.
3: У нас уже шалости не было никаких. Работали на фабрике по 12 часов, с 6 и до 6. Боялись на минуту опоздать. Я с работы приходила, на лавке полежу и в лес. Топиться надо было. Мы брали салазки с сестрой и с матерью и ехали за дровами. И эти дрова привозили и ночью их пилили. А потом окоп копать. А после окопов лес пилить.
1: Городские ребята тоже вносили свою лепту в общее дело Победы. Когда началась война, народный артист России Павел Винник пошел в 9 класс. Он жил в Одессе. Его родной город одним из первых попал в окружение. На подступах шли ожесточенные бои. Ребята делали все, что могли, чтобы спасти любимую Одессу.
4: Мы, мальчишки, помогали нашим. Были организованы такие, мы называли, истребительные батальоны. Это заключалось в том, что мы сидели на крыше, а другая часть сидела внизу, и гора песка. Вот немец бросает зажигательную бомбу, зажигалки называлась, она падает на крышу, и пожар. Сгорает весь дом. А мы выбрасывали это, она не успела разгореться вниз, а ребята внизу тушили.

0: Для нас это большая была честь. Мы много сделали хорошего. И, собственно, мы поняли, что такое война, еще не попав на фронт.
1: Фронт был потом. Павел Борисович брал Будапешт и Берлин. Он награжден орденами Великой Отечественной войны первой и второй степеней.
2: Истории о войне.
1: На войне быстро взрослеют. Школу жизни дети военной поры окончили стремительно. Научились понимать цену всему и отличать своего от чужого. Тяжелее всего приходилось малышам. Как объяснить крохе, что такое война? Почему холодно и нечего есть? Почему темно и нельзя выходить на улицу? Актриса Светлана Немоляева помнит постоянное чувство страха. И больше всего в детстве она боялась темноты.
3: Мы были эвакуированы в Алма-Ату из Москвы. Мне было годика 4. И мы жили в частном доме. И у нас не было света. Боялась темноты ужасно. Однажды к нам пришел человек и дал нам лампочку. Это было для меня огромное счастье, потому что я на нее вообще просто налюбоваться не могла. И вечером пришел в сапогах какой-то дядечка и вывинтил эту лампочку, забрал. И для меня это казалось, что прям мир обрушился. И я настолько стала бороться за эту лампочку, вопить, орать, отдай, дядя, отдай, отдай, что даже стала кусать его за сапоги, вцепился ему в ноги, чтобы только он не забирал.
1: Но самое яркое воспоминание всем и взрослым, и детям принесла победа. Не было большего счастья, чем услышать это желанное слово. Победа – значит, вернется с фронта отец. Победа – значит, мама больше не будет плакать. Победа – значит, будем жить. Долго, счастливо и радостно. Именно таким запомнился этот день сыну дважды Героя Советского Союза, маршала Матвея Захарова Владимиру. В 45-м ему было 7 лет, и он встретил День Победы под Братиславой.
4: Легли спать вечером 8-го. Проснулись от того, что за окнами стояла стрельба, летели ракеты. Мы, конечно, испугались. Но в это время влетел отец в комнату, стал кричать «Победа! Победа!», схватил нас в охап, стал кружить. Ну, а дальше у меня воспоминаний уже нет, потому что это какое-то счастье было и в глазах отца, и в глазах матери. Так 9 мая наступило.
1: Невозможно сдержать слез, слушая такие рассказы. Сегодня мы не скрываем своих чувств. Мы отмечаем великий праздник – День Победы. Мы не забыли всего того, что сделали для нас наши предки. Мы гордимся их героизмом и мужеством. С вами была Наталья Беляева.
2: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Exlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Exlantix ET.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
1: Я иду в Кари, а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. Угарин 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13. 0+.
4: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. Угарин 11-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
8: Простите, товарищ командир, я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
9: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
10: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026. Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
9: Авторадио.

Мы тоже всегда ждем, чтобы любимый слушатель настраивался на не менее любимую волну. Спасибо всем, кто так и поступает. И, конечно же, мы завтра готовы с вами праздновать 9 день мая. И ждем, что каждый примет участие в нашей великолепной акции. В том году, в 9 день мая, в честь юбилея Победы, мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и на весь мир. А почти 300 тысяч человек приняли участие. Ну что же, в этом году будет, я думаю, еще масштабнее. В этом году Авторадио объединилось с телеканалом НТВ, социальной сетью «Одноклассники», чтобы быть действительно еще круче. Итак, дорогие, завтра, 9 день мая, 13:30, важнейший момент. 13:30 это время, конечно же, московское. Страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, и страна заходит в «Одноклассники». Естественно, завтра страна поет «Катюшу», поэтому мы будем в абсолютно разных местах находиться. Кто-то за праздничным столом, кто-то в рабочем движении, кто-то в движении за рулем своего автомобиля. Но так или иначе, в 13:30 по Москве пойте «Катюшу» вместе с нами. Не просто пойте, обязательно снимайте это на видео. Есть возможность, воспользуйтесь видеокамерой. Нет, пожалуйста, любой смартфон у вас в руках, снимайте это на видео и присылайте нам официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс, как поете». И ваши самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят, ну, просто сотни миллионов зрителей по всему миру. Так что 9 день мая, 13:30 по Москве, то есть уже завтра в прямом эфире Авторадио, НТВ, «Одноклассниках», страна поет «Катюшу». Еще раз присоединяйтесь к нам абсолютно всей страной и не только. Ну и в данный момент также эфир Авторадио по возможности делаем погромче. Движение только вперед. Все, как мы любим, все, как мы умеем. В студии все так же Иван Прудников. Здравствуйте, дорогие!

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду, давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Новую систему привлечения мигрантов протестируют в России.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Новую систему привлечения мигрантов протестируют в России. Трехлетний эксперимент запустят в следующем году. Предполагается, что в стране появятся миграционные хабы, где иностранцы будут проходить проверки перед распределением по регионам. Нанимать мигрантов разрешат только тем компаниям, которые попадут в специальный реестр. Для всех приезжих рабочих станут обязательными медосмотр и сдача ДНК. Также с ними будут заключать только срочные трудовые договоры. Налоги мигранты будут платить в виде фиксированных авансовых платежей. Власти считают, что такая модель поможет государству точно знать, сколько экономике нужно рабочих рук и упорядочить миграцию.
1: Про субсидии.
4: Мультфильмы в России будет полностью финансировать государство. Раньше на полную поддержку могли рассчитывать только детские художественные фильмы. По новому закону такие же льготы получат отечественные создатели анимации. Из бюджета им будут полностью оплачивать создание и прокат мультфильмов. Эксперты считают, что теперь авторам мультиков, вероятно, придется снимать только то, что захочет Минкультуры.
1: Про инициативы.
4: В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Авторы инициативы отмечают, что сначала важно без задержек погасить долги, а потом уже разбираться с неплательщиками, искать их, проверять доходы и взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, мамам, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться и искать отцов-бегунков, подчеркнули парламентарии.
1: Про фестиваль.
4: Фестиваль кофейной культуры «Энергия кофе» в Калуге завершает свою работу. На протяжении 5 недель гости пробуют авторские напитки и десерты, созданные кофейнями специально для фестиваля. Финалом праздника станет масштабный семейный фестиваль «Кофе Май Любовь». Он пройдет 10 мая в инновационном культурном центре. С 10:30 стартует чемпионат бариста по ручному завариванию кофе. С 12 до 18 часов пройдут тематические мастер-классы, лекции и розыгрыш призов для обладателей паспорта кофемана. По традиции, все гостей праздника ждет дегустация фестивального торта «Энергия кофе» от кондитеров кофейни «Сны любимого кота».
1: Про транспорт.
4: Общественный транспорт Калуги украсили к 9 мая. Символика победы появилась на более 10 автобусах и троллейбусах. Они будут курсировать по разным маршрутам города. Также в самом транспорте на мультимедийных экранах можно увидеть портреты участников Великой Отечественной войны из семейных архивов сотрудников управления Калужского троллейбуса. Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, курс евро 88 рублей 6 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один.

сходить с ума совсем не обязательно, да и вместе с Авторадио откровенно никто одинок быть не может. Вы, самое главное, при первой же возможности, как всегда, настраивайтесь именно на нас, и будет вам искренняя радость. Ну что ж, впереди три выходных дня, впереди еще и самый главный, самый торжественный праздник. Надеюсь, вы также к нему готовитесь. И, разумеется, вы успеваете завершить все свои дела, потому что отдыхать тоже уметь жизненно необходимо. К чему потихонечку уже и начинаю призывать. Иван Прудников по-прежнему здесь. Страна, здравствуй.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
12: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
13: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
14: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ-Комета-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
16: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
8: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В эти особенные и торжественные дни весны мы поздравляем ветеранов и тружеников тыла, вспоминаем, какой ценой далась победа в войне нашему народу и рассказываем о ключевых и переломных моментах Великой Отечественной. Она закончилась 81 год назад, но ее эхо до сих пор не затихает в людских душах.
2: Под ржевом от крови трава на века.
1: Особая доля Великой Отечественной выпала городу Ржеву. У его стен почти 17 месяцев шли непрерывные ожесточенные бои. Они продолжались с 5 января 42 года по 31 марта 43 с перерывами от полутора до трех месяцев. Воедино сплелись страшные события, людские судьбы, боли, страдания, великий подвиг. Ржев бомбили, грабили, поджигали. Вот как о боях вспоминали ветераны.
3: Вот я прошел и Берлинские операции, и потом в Кенигсберге участвовал, но таких, как под Ржевом, нигде таких операций не видел. Это такая мясорубка, да и называется сама Манчаловская мясорубка, или мы, и кто выжил в Манчаловской мясорубке, считает, что он кончил военную академию.
4: Не было боеприпасов, особенно артиллерийских мин. Иногда на день боевых действий 2-3 снаряда. И, конечно, надежно подавить оборону противника было невозможно.
1: Победить немцев так и не удалось. Враг сам покинул плацдарм, после чего в оставленный город вошли войска Красной Армии. За это должностей лишились многие командиры, в том числе и маршал Конев. Советская власть признала, гордиться нечем, а поэтому предпочла забыть про этот эпизод Великой Отечественной войны. В Советском Союзе масштабные события старались обозначить в лучшем случае как операцию. Вот как об этом рассказал историк Юрий Никифоров в документальном фильме на телеканале «Россия-24».
5: В течение 30 лет вокруг Ржева громоздились мифы, предпринимались усилия именно пропагандистского свойства для того, чтобы представить сражение под Ржевом исключительно как бессмысленные, вызванные прихотью верховного главнокомандующего, который в этих конструкциях рисовался как некомпетентный абсолютно человек. И вот это обессмысливание событий под Ржевом, оно привело к тому, что многие люди стали считать, что это чуть ли не неудача, чуть ли не та страница, которые надо как-то избегать и стыдиться даже, вспоминать об этих событиях.
1: До войны население города составляло 56 тысяч человек. Когда пришли немцы, в Ржеве оставалось 20 тысяч жителей. А на первый митинг по освобождению города пришли лишь 362 человека. Когда советские войска вошли в город, его практически не было. Ржев был разрушен и испепелен. В Ржевском районе немцы сожгли и разрушили около 350 сел и деревень. Порядка 260 из них после войны не стали восстанавливать, а землю распахали. Точные цифры погибших под Ржевом многие десятилетия никто не мог подсчитать. Впервые их озвучили.

0: упорочили на 75-летний юбилей Победы из рассекреченных архивов. 1 160 000 человек, включая раненых и пропавших без вести.
1: Я убит под Оржевом, в безымянном болоте. В пятой роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей.
0: Впервые понятие «Ржевская битва» появилось в 90-е, но за последние годы усилиями ряда историков и журналистов «Ржевская битва» превратилась в одно из главных сражений Великой Отечественной войны. Кровавый клинч под Ржевом привел к тому, что судьба войны решалась на других направлениях. Перелом внесла победа советских войск под Сталинградом. Но в этом успехе есть огромный вклад тех, кто жертвовал собой в боях за Ржевско-Вяземский выступ. Опыт «Ржевской битвы» позволил советским военачальникам разработать приемы, позволяющие вскрывать эшелонированную оборону противника. Там возникла тактика использования штурмовых групп. На последующих этапах войны она продемонстрировала свою высочайшую эффективность. В 2007 году Ржеву присвоили почетное звание «Город воинской славы». А 30 июня 2020 года в Тверской области на месте ожесточенных боев Ржевско-Вяземской операции по инициативе ветеранов Великой Отечественной был открыт мемориал советскому солдату. Самый высокий в Европе и первый памятник такого масштаба, который возвели в современной России. Мы помним, мы гордимся. С Днем Победы! С вами была Наталья Беляева.
2: Истории о войне на Авторадио. Авторадио. Реклама.
3: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
5: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи и «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В «Ленте».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай, только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
18: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
19: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. работа, де бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
7: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
12: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
20: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтобы желудок не страдал.
21: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
22: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
23: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду, давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «Макснет Системы».
2: На связи «Макснет». Пришла весна, и мы готовы предложить вам кое-что новое. Легкий переход на 200 мегабит.
3: Встречайте новый интернет-тариф «Про 200» и пакеты услуг с цифровым телевидением «Ультра 200». Для всех, кому привычных, 100 мегабит мало.
2: А 450 пока еще много.
3: Кстати, тарифы с такими скоростями домашнего интернета тоже есть в «Макснете». Выбирайте то, что нужно именно вам.
2: Подключайтесь. Подробности на maxnet.ru. Всем надежно. Связи.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Позаботились и выбрали лучшее?
5: Да, в магазинах «Да».
4: Макароны шебекинские, спагетти, спирали, перья. 450 грамм за 59 рублей 90 копеек.
5: Да, за выгодой сюда.
4: Цена действительная по 20 мая 2022 года. Подробности на marketdefizda.ru.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
10: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Чанган объявляет месяц жирный плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
15: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банки попросили открыть доступ к своим сервисам при ограничении интернета. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией ЦБ в так называемый белый список Минцифры. Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. Как сообщает Москва-24, с таким обращением ассоциация уже обратилась к премьеру Михаилу Мишустину. В список предлагают добавить интернет-банки, мобильные приложения и платежные сервисы. В ассоциации пояснили, что если такие каналы будут недоступны, то люди не смогут вовремя перевести деньги, оплатить покупки или погасить кредит. Ранее Минцифры предупреждала, что 9 мая мобильный интернет, СМС и доступ к белому списку могут временно ограничить из соображений безопасности.
2: Про автомобили.
1: При покупке автомобиля дилеры нередко заманивают клиентов скидками, но за привлекательной ценой могут скрываться дополнительные условия и лишние траты. Покупателю могут предложить оформить кредит, страховку или другие услуги, без которых скидка якобы не действует. В итоге машина формально стоит дешевле, но сама сделка оказывается заметно дороже. Подробнее о том, на какие уловки чаще всего идут автосалоны, Авторадио рассказал автоюрист Сергей Смирнов.
3: Как правило, это выглядит предоставлением большой скидки на автомобиль, но при обязательном условии заключения, например, кредитного договора, разного рода ассистентские услуги, это помощь на дорогах, юридическая, техническая, может быть, какие-то опционные договоры, которые оплачиваются сразу. Там доходит даже до смешного, когда заключается договор приобретения автомобиля, там написано, что договор по оказанию юридической помощи, он стоит, к примеру, 200 тысяч в год, начинает действовать с первого обращения не я, автовладельца. Однако, как правило, в большинстве таких договоров указано, что первое обращение считается помощь в составлении договора купли-продажи транспортного средства. Поэтому здесь совет не соглашаться на то, что вам абсолютно точно не нужно. Ни кредитная организация, ни дилер не имеют права навязывать заключить договор страхования в определенной страховой компании.
1: Юристы напоминают, что если скидка на машину связана с обязательными доп. Услугами, то стоит особенно внимательно проверять документы.
2: Про столицу.
1: Московские парковки в ближайшие дни будут работать по измененному графику. Как пишет газета «Комсомольская правда», бесплатно оставить машину на улицах можно будет 9 и 11 числа. В Дептрансе пояснили, что в праздники автомобилей в городе обычно становится меньше, поэтому часть ограничений решили временно снять. Бесплатный режим будет действовать в том числе на улицах, где обычно установлены самые высокие тарифы, а также в зонах с динамической стоимостью парковки. При этом перехватывающие парковки со шлагбаумом останутся платными во все праздничные дни. Отдельный график будет действовать 10 мая. В этот день парковки переведут на режим воскресенья. Бесплатно оставить машину можно будет почти везде, кроме улиц с повышенными тарифами и зон динамического тарифа. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на праздничные выходные и вторник – 74 рубля 30 копеек, курс европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Полет нормальный, действительно, уже можно и о море задуматься. Кто-то, кстати, я уверен, продлил себе майские праздники, сейчас там и находится. Ну, то, что мы не то чтобы завидуем, нет, мы искренне приветствуем всю страну. Спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с Авторадио. Мы в целом для всех, всем, кто в трудах, также успехов. Ну и, конечно же, по возможности капельку погромче в студии Иван Прудников.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие.
0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
14: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
17: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
18: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
19: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
20: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
21: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
0: Реклама на Авторадио.
1: 58-88-88.
0: Музыка

0: 9 мая. День Победы на Авторадио.
1: А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним?

0: этом году наша страна отмечает важный и светлый праздник – 81-ю годовщину Великой Победы. Ее советский народ ждал долгие 1418 дней. Великое Отечественное – масштабное трагическое событие, во время которого люди самоотверженно и героически обороняли свою родную землю. Ее часто называют «войной моторов». Подвиг был бы невозможен без огромного количества самолетов, танков, моторизированной пехоты. Но не только техника внесла огромный вклад в победу над гитлеровской Германией. Перевозить грузы и боеприпасы, спасать раненых, вывозя их с поля боя, доставлять донесения и просто согревать солдат своим теплом помогали четвероногие друзья. 1 900 000 лошадей служили в Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Они перевозили артиллерию, продовольствие, полевые кухни и раненых. Часто животных использовали связисты. Лошади могли пройти по бездорожью там, где застревала легкая техника. Особенно актуально это было в период весенней распутицы, рассказал в эфире телеканала «Краснодар» историк Илья Киселев.
1: В советских войсках три категории лошадей существовало. Это гужевые, артиллерийские и верховые. Соответственно, верховых было меньше всего, но к ним самые высокие требования предъявлялись. Это лошадь, которая предназначена была для кавалерии, либо для конной разведки. Она могла непосредственно участвовать в боях. Самая массовая категория лошадей в армии – это лошади транспортные, которые предназначены были для перевозок вещей, снаряжения. То есть то, что нужно для тылового снабжения армии.
0: Настоящей легендой стал конь Керчь. Вместе с воинами 112-й башкирской кавалерийской дивизии он прошел путь от Дона до реки Эльбы в Германии. Керчь был дважды ранен. В 47-м году по распоряжению маршала Семена Буденного боевого жеребца доставили в родное село Ильчегулово. А 2 года назад конь-фронтовик был увековечен в памятнике.
2: Истории о войне.
0: В боях в составе воинских подразделений Красной армии принимали участие почти 70 тысяч собак. Вместе с солдатами они голодали, мерзли, мокли в окопах, бросались под танки и взрывали вражеские поезда. Известно, что первый немецкий танк был подорван собакой 28 июля 1941 года. Всего же за годы Великой Отечественной четверолапые бойцы уничтожили 305 танков. За время войны было обучено и сформировано 17 батальонов собак-минеров, 14 отрядов собак-истребителей бронетехники. В Красной армии трудились до 5000 собак-санитаров. Их использовали на всех фронтах все годы войны. Кроме того, было создано 4 батальона связных отрядов, рассказал на телеканале «Культура» эксперт-кинолог Андрей Костромин.
3: Были собаки-связисты, которые разматывали большие катушки с кабелем, то есть им на тележку ставили большую катушку, они уже в связке тащили этот кабель. Были собаки, которые бегали на передовую с порт-депешниками. Это такой небольшой пенал, который цеплялся к ошейнику собаки. Собака бегала туда-обратно. Были собаки, которые даже ордена и медали носили на передок.
0: Среди самых знаменитых собак участников Великой Отечественной – сапер Джуль Барс. Кинологи называли его асом минно-розыскной службы. Псу удалось обнаружить около 7500 мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии. Он участвовал в разминировании замков Праги, соборов Вены и дворцов над Дунаем. В марте 1945 года Джуль Барс был награжден медалью за боевые заслуги, а в июне того же года он стал почетным участником парада на Красной площади. Из-за полученных в конце войны ранений пес не мог самостоятельно шествовать. Собаку героя с перебинтованными лапами нес на руках главный кинолог Александр Мазовер.
2: Истории о войне.
0: Большой вклад в общую победу на фронте внесли голуби. Рефлексом городской птицы еще в X веке успешно воспользовалась княгиня Ольга для поджога города древлян Искоростеня. Ее боевой опыт был творчески переработан советским ученым Александром Колосовым. Вот что об этом рассказал в документальной летописи на канале ТВЦ военный историк Дмитрий Фост.
4: Он предложил маршалу Буденному создать ГЗС-7. Голубиные зажигательные снаряды. Это были термитные призмы, которые должны были прикрепляться к крыльям голубя и в нужный момент отцепляться от них. Голуби действительно приучились садиться на бензобаки танков и самолетов. И несколько случаев успешного использования голубей именно как носителей зажигательных снарядов вошли в историю Второй мировой войны.
0: Неожиданно военное применение в России в годы Великой Отечественной войны получили лоси. Во время тяжелейших боев под Сталинградом к военным действиям привлекали верблюдов. Некоторые из них впоследствии дошли до самого

0: Берлина. На дорогах войны отметились и северные олени. Их использовали во время обороны Заполярья для перевозки орудий и доставки донесений. Кошки помогали фронтовикам пережить войну, спасая их от крыс. Солдаты заводили животных в окопах и землянках, чтобы те ловили грызунов, переносчиков инфекции. Точно так же с мышами и крысами коты боролись и в блокадном Ленинграде. В период Великой Отечественной войны в людях ярко проявились такие качества, как мужество, преданность, взаимность. Эти же черты присущи животным. Маленькие верные сердца вверяли свои жизни в человеческие руки и тоже приближали победу, как могли. С праздником вас, друзья! С Днем Победы! С вами была Наталья Беляева.
1: Истории о войне на Авторадио.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Конфетный

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Авторадио.

Продолжаем прямой эфир Авторадио. Естественно, наслаждаемся моментом, предвкушаем праздники и, конечно же, предвкушаем главный танцпол. Лето, которое состоится 4 июля на ВТБ-арене. Все это большая дискотека Авторадио. Главные звезды, главные хиты, 50 артистов, 30 тысяч нас. Это настоящий праздник музыки. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна. Огромный список гостей. Ну и, конечно же, мы с вами. Поющие, танцующие, зажигающие на все 500%. Причем сейчас, да, вот майские денечки. И, пожалуйста, промокод с таким же словом «май». До 11 числа включительно. Скидка на билеты есть 10%. Сайт Авторадио, авторадиодиско.ру, помогут к нам присоединиться категория 12+. Ну и сейчас, конечно же, также оставайтесь вместе с Авторадио. Главный танцпол лета — это здорово. 4 июля, ВТБ-арена. Ну и сейчас эфир Авторадио украшает наши будни.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне. И великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: Ноль плюс.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду, давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла.
4: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Будет меньше трат?
6: Да! В магазинах – да!
5: Масло традиционное «Вкуснотеево» 82,5%. 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
6: Да! За выгодой сюда!
5: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
7: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
8: ТЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
13: Указана минимальная цена на Чанган CS 35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
14: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
15: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
16: Застройщик АОСО «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
17: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
18: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи и «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbbonus.ru.
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
6: Имеется противопоказание.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 19 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Зарубежные гости прибывают в Москву ко Дню Победы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Москву к торжествам по случаю Дня Победы продолжают прибывать зарубежные гости. Как сообщает РИА Новости, в российскую столицу уже прилетел премьер Словакии Роберт Фицо. Ранее он говорил, что собирается возложить цветы к могиле неизвестного солдата и встретиться с Владимиром Путиным. Кроме того, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, на празднование также прибудут президенты Казахстана Касым Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Сегодня вечером у Владимира Путина запланирована встреча с ними.
3: Про регион.
2: В Анапе продолжают восстанавливать пляжи после загрязнения мазутом. На участке от лечебного пляжа до реки Анапки уже распределили песок для 12 пляжных территорий. Как пишет Москва-24, арендаторы сейчас готовят документы для получения необходимых заключений. Работы идут и на другом участке берега. Там задействованы десятки самосвалов и спецтехника.
3: Про туризм.
2: На майские праздники россияне все чаще выбирают короткие и более бюджетные поездки. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что в этом году вырос спрос на отдых рядом с домом, как правило, в своем или соседнем регионе. Многие предпочитают путешествовать на машине, чтобы не зависеть от авиарейсов и сократить расходы. О том, какие направления сейчас особенно востребованы, Авторадио рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
4: Туристы выбирают направление, куда можно добраться, как правило, на личном автотранспорте, для москвичей. Это, наверное, Золотое кольцо, Ярославль, Кострома, области, которые прилегают к московской, Калуга, Тула, Тверь, пользуются большой популярностью. А некоторые достаточно уверенные путешественники добираются на личном автотранспорте и до Петербурга, и до Нижнего Новгорода. В принципе, по скоростным дорогам сейчас это можно сделать достаточно быстро. Такая поездка, во-первых, значительно дешевле, чем если вы куда-то полетите, раза в два, наверное. Во-вторых, здесь вы гарантированно приедете в назначенное время в то место, куда вы планировали. Если говорить по стоимости, трехдневное путешествие, скажем, по Золотому кольцу на личном автотранспорте можно уложить в сумму 15-20 тысяч на взрослого, и чуть меньше на ребенка.
2: Эксперты также отметили, что туристы стали заметно внимательнее относиться к ценам. А среди зарубежных направлений этой весной чаще всего выбирают Вьетнам, Китай, Узбекистан, Армению и Грузию.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом наших слушателей ждет грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. На сцену выйдут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Всего настроение и драйв на главном танцполе страны будут создавать 50 артистов, а зрителей ждут 300 минут непрерывной музыки и любимых песен. Успейте занять свое место, чтобы «Большая дискотека Авторадио» стала одним из самых ярких событий этого лета. Билеты уже в продаже. А при покупке на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру с 1 по 11 мая по промокоду «МАЙ» можно получить скидку в 10%. Категория 12+. Официальный курс доллара на праздничные выходные и вторник – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну а вы не забывайте, друзья, что в эфире Авторадио продолжается 13-й сезон нашей фирменной игры «Много денег», и здесь точно можно хлопать ресницами, но ушами уж, извините, никак. Напомню, что в этот раз в компании с нашим генеральным партнером «Озонбанк» мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Первое, как вы знаете, мы разыграли в начале апреля, и вот уже совсем скоро, именно 4 июня, мы будем воплощать в жизнь еще одну мечту одного из вас. Ну а пока я предлагаю вам сыграть на деньги, поэтому ставьте на паузу все свои дела. Берите в руки телефоны, новый эпизод игры «Много денег» стартует прямо сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Итак, как принять участие в нашей игре? Если вы уже играли с нами в одном из прошлых сезонов, просто зайдите на страницу игры на сайте Авторадио.ру, введите свой номер телефона, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Новых же участников игры мы с нетерпением ждем по тому же адресу на сайте Авторадио.ру, где вы должны будете пройти максимально простую регистрацию и поменять гудки в своем мобильном на гимн Авторадио. Ну а далее также делитесь с нами вашими желаниями. Прямо сейчас мы будем играть с вами на деньги. Я напомню, наши правило 3000 рублей. Мы дарим, если услышим гимн Авторадио вместо гудков, а назовете песню, только что прозвучавшую в эфире. Сейчас у нас, кстати, играл трек группы «Братья Гримм. Ресницы». Это вам такая маленькая подсказочка, друзья. То заберете всю сумму в банке. На данный момент это 7000 рублей. Но это еще не все. Наш генеральный партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму. Откройте карту «Озонбанк» и получите свой выигрыш в двойном размере. Ну а теперь самое время остановить авторадио-рулетку и узнать, с кем именно мы будем играть прямо сейчас. А играть мы будем с Голиковой Евгенией из Новосибирской области. И вот у меня высветилась ее мечта. Мечтает Евгения вот о чем. Она пишет: «Я мечтаю побывать на концерте Дмитрия Маликова в Москве». По-моему, замечательная мечта. Мы очень любим Дмитрию, так же, я думаю, как и Евгения, а может быть даже сильнее, кто знает, то знает. Но давайте будем узнавать все подробности у Евгении, будем ее набирать и будем узнавать, как долго она влюблена в Дмитрия. Ну и все в этом духе, друзья. Итак, как вы помните, еще раз вам напомню, друзья, что нам самое главное сейчас услышать гимн Авторадио, и я уверен почему-то, что мы его услышали. Так, нам очень хочется переуслышать Евгению. Алло? Евгения, здравствуйте! Это прямой эфир Авторадио, фирменная игра «Много денег». Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений. Ну, во-первых, я хочу вас сразу заранее поздравить. Мы услышали у вас гимн Авторадио вместо гудков. Это значит, что вы уже в выигрыше. Вы уже выиграли 3000 рублей.
2: Ура!
0: Не за что, не за что. Евгений, мы увидели у вас... Подождите, сейчас мы к этому еще придем. Мы увидели у вас мечту. Вы мечтаете побывать на концерте Дмитрия Маликова в Москве, так ли это?
2: Да.
0: Так, ну тогда расскажите подробности. Давно ли вы влюблены в Дмитрия?
2: Ну, с 90-х.
0: С 90-х? Ну, а много раз были на его концертах?
2: Ни разу.
0: Ни разу? Ни разу, Евгения? Извините, вас плохо...
2: Нет, ни разу.
0: Ни разу не было. Были, да? Ну, Евгения, мы уверены, что ваша мечта все-таки сбудется, потому что ваш телефон все равно у нас остается в авторадио-рулетке. Возможно, 4 июня, когда у нас будет следующий суперфинал, мы дозвонимся именно до вас. Но прямо сейчас мы хотели бы с вами сыграть на весь наш банк, который составляет 7000 рублей. Скажите, прямо сейчас вы слушали эфир авторадио, и можете ли вы назвать песню, которая только что звучала в эфире?
2: К сожалению, не слушала.
0: Эх, Евгения, наверное, вы просто слушали диск Дмитрия Маликова. Скорее всего, так оно и было.
2: Да. В основном выходные я слушаю все песни и жду, что мне позвонят, а сейчас я не была готова.
0: Ну, ничего страшного, мы вас в любом случае поздравляем. 3000 рублей ваши, скажу даже больше, наш генеральный партнер «Озонбанк» удваивает ваш выигрыш, и совсем скоро эти деньги поступят на вашу карту «Озонбанка». Но я еще раз напоминаю о нашем призовом фонде. Он состоит из 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний, но это еще не все. все. Под Новый год состоится 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. И в конце, друзья, напоминаю про важную дату. Это 4 июня. Именно в этот день мы будем исполнять желание одного из вас. Готовьтесь, мечтайте и внимательно слушайте Авторадио. Ну, а тем временем в банке игры 9000 рублей. На эту сумму мы сыграем в следующем игровом эпизоде уже очень скоро. Я запускаю нашу авторадио-рулетку. С вами Марат Волошин. Всем привет!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио.
2: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте. 9 мая 45 года – День Великой Победы, который навеки останется в истории. В этом году мы отмечаем 81-ю годовщину. Невозможно оценить мужество всех тех, кто пожертвовал своей жизнью ради будущих поколений. Великая Отечественная вызывает смешанные чувства. Гордость за подвиги наших предков, их героизм и самоотверженность. И скорбь за огромные жертвы, которые пришлось понести нашему народу в годы войны. В эти дни, вспоминая подвиги отцов, дедов и прадедов, мы рассматриваем старые фотографии, перечитываем письма и, конечно же, пересматриваем любимые фильмы о войне.
2: Командир, все приходящее, а музыка вечна.
3: Будем жить.
4: От винта!
1: В 1973 году на экраны выходит фильм, который возглавил рейтинг самых любимых картин о войне «В бой идут одни старики». В нем режиссеру Леониду Быкову удалось показать войну через песню. Бой, смерть, победу, жизнь, любовь – все через музыку. При этом точно рассказав о боевых буднях гвардейского истребительного полка и выразив характер бойцов. Среди фильмов 70-х особое место занимают «17 мгновений весны» Татьяны Леозновой. Эта многосерийная картина стала поистине народной. Во время ее показа улицы городов пустели, фабрики останавливались. Говорят, даже статистика преступлений сходила на нет. Никого не оставила равнодушным история полковника Исаева Штирлица. Татьяна Леознова работала скрупулезно, четко выстраивая кадр, добиваясь совершенства в мелочах. Вот как об этом вспоминал народный артист Советского Союза Леонид Броневой.
5: Советские режиссеры говорили, за смену можно снять полезных максимум 20-25 метров. Татьяна Михайловна снимала в смену 300 метров. 300 метров пленки – это ровно 10 минут.
1: Этот фильм запомнился не только остросюжетной линией, но и замечательной игрой актеров. Вячеслав Тихонов, Леонид Куравлев, Олег Табаков, Евгений Естигнеев и многие другие. Об этом охотно рассказывал народный артист Советского Союза Василий Лановой.
6: Она набрала на маленькие роли даже таких актеров. Вот это только ей удалось. У нее что ни эпизод, бог. И она умела убеждать абсолютно. Никто не мог отказаться.
1: Татьяна Леознова тщательно подбирала музыкальный материал. Композиции, созданные Михаилом Тривердиевым, стали неотъемлемой частью повествования. А заглавная песня в исполнении Осипа Кобзона – настоящим хитом. Работали над ней долго. Татьяна Михайловна пыталась изменить подачу знаменитого эстрадного артиста. И это ей удалось, вспоминал Иосиф Кобзон.
7: Я помню, как в гостинице «Россия». Мы стояли в холле в Виповском, там, в ложе дирекции, там был телевизор. Ей говорит, сегодня начинается премьера многосерийного фильма Леознова «17 мгновений весны». Вдруг начинается вступление, я слышу свой голос.
8: Не думай о секундах,

0: мгновение, мгновение, мгновение.
1: Даже не сказал о том, что она оставила мои записи в фильме. Я говорю, ну надо же, говорю, это я пою. И Наташа Фатеева стоит рядом и говорит, да ладно, врать. Я говорю, правда, но абсолютно не похож. Я говорю, ну вот, это и требовалось.
2: Тема войны по-прежнему востребована в нашем кинематографе. В 21 веке снимаются новые сериалы и новые ленты. Молодые режиссеры пытаются выразить свое отношение к Великой Отечественной. В их распоряжении современные технологии, дорогие компьютеры. Но всегда. В начале мая мы будем пересматривать любимые шедевры советских мастеров, которые умели говорить о войне честно, искренне и открыто, которые научили нас ценить подвиг наших предков и восхищаться их мужеством. С праздником вас, друзья! Здоровья и мирного неба над головой. С вами была Наталья Беляева.
3: Истории о войне на Авторадио.

0: ток. Слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых моментах. Хавейл М6 сделан в России от 2 049 000 рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 000 рублей за каждого. До 15 000 за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
11: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду, давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «Макснет Системы».
4: На связи «Макснет». Пришла весна, и мы готовы предложить вам кое-что новое. Легкий переход на 200 мегабит.
5: Встречайте новый интернет-тариф «Про 200» и пакеты услуг с цифровым телевидением «Ультра 200». Для всех, кому привычных, 100 мегабит мало.
4: А 450 пока еще много.
5: Кстати, тарифы с такими скоростями домашнего интернета тоже есть в «Макснете». Выбирайте то, что нужно именно вам.
4: Подключайтесь. Подробности на maxnet.ru. Всем надежно. Связи.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Стоит своих денег?
7: Да, в магазинах да.
6: Сыр полутвердый, российский, Брест-Литовск, 50%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 20 мая 2022 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Доходы от замороженных российских активов продолжают направлять Украине. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Международный депозитарий Euroclear с февраля 2024 года перечислил Киеву 6 миллиардов 600 миллионов евро. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на отчет компании. Речь идет не о самих активах, а о доходах от их реинвестирования. Следующий платеж в размере 1 миллиарда 400 миллионов евро Украина должна получить в июле. При этом на балансе Euroclear сейчас остается около 200 миллиардов евро, связанных с российскими санкционными активами. Против Euroclear уже подано много исков из России. В самой компании признают, что из-за этих споров организация рискует проиграть часть дел в судах.
3: Про происшествие.
2: В интернете обсуждают ролики блогера, который ради просмотров выбрасывает из окна разные предметы, от стекла и кирпичей до самоката. Как сообщают столичные телеграм-каналы, часть таких снарядов уже задела припаркованные машины. Где именно снимают эти видео, точно не ясно. Одни пользователи уверены, что это происходит в Москве, и даже называют разные районы. Другие считают, что ролики могли записывать в другом городе. Однако в комментариях под такими видео все чаще звучит один и тот же вопрос: а можно ли найти автора и привлечь его к ответственности? Автоюрист Лев Воропаев рассказал Авторадио, что установить личность человека в такой ситуации для полиции вполне реально.
4: Для установления личности гражданина, который в интернете распространяет вот эту информацию, в полиции есть специальное подразделение, которое может в рамках полномочий выявить этого гражданина, установить его личность. То есть сейчас каких-либо технических сложностей для полиции это сделать не существует.
2: Также эксперт разъяснил дальнейший порядок действий.
4: Обращаться, естественно, нужно в полицию, фиксировать факт причинения ущерба транспортному средству, может быть, даже будет возбуждено уголовное дело. На что можно рассчитывать в этой ситуации? На полную компенсацию вреда, причиненного вашему транспортному средству с указанного гражданина. Тем более он сам представляет соответствующее видеодоказательство, что он осуществляет причинение вреда вашему имуществу. Вы делаете оценку, предлагаете этому товарищу добровольно заплатить, если он отказывается, дальше в суд, и в судебном порядке с него взыщет размер причиненного ущерба.
2: Добавлю, выброс вещей из окна считается правонарушением и может обернуться штрафом. А если повреждено имущество или причинен вред человеку, то речь уже может идти об уголовной ответственности.
3: Про ограничения.
2: Московским курьерам ограничат скорость на самокатах, велосипедах и мопедах. Власти столицы утвердили новый стандарт работы служб доставки, сообщает «Комсомольская правда». Теперь доставщики не смогут разгоняться быстрее 25 км в час. В медленных зонах это будут контролировать специальные электронные модули. Они технически не дадут превысить скорость. Кроме того, курьеры будут проходить проверку документов и ежедневный фотоконтроль перед сменой. Данные о компаниях и доставщиках станут поступать в единую цифровую систему в режиме реального времени. В департаменте транспорта отметили, что число активных курьеров в Москве с 2020 года выросло с 8 до 120 тысяч человек. Новые правила должны сделать движение по городу безопаснее. Официальный курс доллара на праздничные выходные и вторник — 74 рубля 30 копеек, евро — 88 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну что ж, друзья, считанные часы остаются до времени, когда наша страна будет праздновать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И вы, наверное, помните, как в прошлом году в честь юбилея победы мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек из 300 больших и малых городов России и 14, кстати, зарубежных стран. Так вот, в этом году Авторадио объединилось с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче, ярче, всей страной снова спеть «Катюшу». Итак, внимание, завтра, 9 мая в 13:30, время московское, страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Где бы вы ни были в этот день, в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте, снимайте и присылайте ваши видео нам в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Присоединяйтесь. Ну а меня зовут Марат Волошин. С наступающим вас праздником!

0: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
1: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
5: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
6: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00.
8: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Инструменты.ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк.
10: Я хотел летать.
11: И я. Это же свобода.
9: Литвяк. Уже в кино. 16+.
12: Здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
16: Нет.
15: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
17: Авторадио.

Порой нам ночью что-то снится, и просыпаясь, очень хочется, чтобы это было реальностью. Так вот, если вам приснилась большая дискотека Авторадио, знайте, это не сон. Мы возвращаемся в стадионный формат и организуем самую невероятную дискотеку этого года, которая пройдет 4 июля в ВТБ-арене. На главном танцполе страны соберутся 50 главных звезд страны, которые исполнят для вас свои главные хиты. Среди них Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Хотите оттянуться по полной и запомнить этот год надолго? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. А сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Но это еще не все. В честь весенних праздников до 11 мая включительно мы дарим вам скидку на 10% по промокоду «Майк». Торопитесь. Категория 12+. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Всем привет!

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Авторадио. Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин назвал атаку на Ростовскую область актом терроризма. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Ростовскую область еще одним актом безусловного терроризма. Об этом президент заявил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. По словам главы государства, удар был нанесен по Ростовскому центру организации воздушного движения и мог повлиять на безопасность гражданских рейсов. При этом трагических последствий удалось избежать благодаря работе авиадиспетчеров. Как сообщил вице-премьер Виталий Савельев, по объекту нанесли 3 удара. Во время атаки персонал эвакуировали в бомбоубежище. Пострадавших нет. После случившегося ограничения вводили сразу в 13 аэропортах юга России. Позднее документ о невозможности полетов был отменен.
3: Про автомобили.
2: Армузский кризис может ускорить отказ Европы от машин с двигателями внутреннего сгорания. В Европейской ассоциации автопроизводителей считают, что рост цен на нефть и риски для поставок топлива могут подтолкнуть спрос на электрокары. При этом эксперты подчеркивают, что новые машины на электротяге пока во многом зависят от льгот и господдержки. О том, насколько этот сценарий применим к России, Авторадио рассказал президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
4: Эта новость касается, конечно, европейского рынка, это справедливо, поскольку там тенденции в сторону электродвижения уже очень давно происходят. Сегодняшний кризис подстегивает цены на топливо вверх и, естественно, изменяет картину спроса. Многие ключевые производители уже более 10 лет назад остановили все инвестиции в развитие традиционных технологий ДВС. Если говорить про наш рынок, то здесь абсолютно обратная ситуация, поскольку у нас производство внутри страны всех видов топлива в достаточном количестве. И более того, с электроприводом автомобили пока не приобрели такого широкого спроса и распространения, включая гибридные в том числе. Поэтому для России этот вопрос вообще не актуален.
2: В Европейской ассоциации автопроизводителей также отмечают, что в ряде стран ЕС уже вырос спрос на подержанные электрокары. А по итогам первого квартала доля бензиновых машин на европейском рынке продолжила снижаться.
3: Про инициативы.
2: Инвалидам, которые пользуются автомобилем, а также тем, кто их перевозит, могут разрешить бесплатно оставлять машину вне специального места, если оно занято. Как пишет парламентская газета, такой законопроект внесли в Госдуму. Сейчас за парковку в другом месте в такой ситуации можно получить штраф. Авторы инициативы считают, что это несправедливо и бьет по финансовому положению людей с инвалидностью. Депутаты предлагают дать им право на бесплатную парковку, если выделенное место уже занято другой машиной. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на праздничные выходные и вторник – 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 88 рублей 55 копеек.
3: Про спонсора.
5: Спонсор ООО «МК Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
6: Реклама.
7: Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Только до 19 июля. Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+.
8: ООО «МК Мосшоу». УКН 111-174-640-5754. Город Москва.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а я, друзья, хочу вам рассказать о месте, где вы почувствуете не только невероятный прилив любви, но также радость, драйв и, если позволите, эйфорию. 4 июля на главном танцполе страны пройдет главная вечеринка этого лета – большая дискотека «Авторадио». Вас ждет невероятная картинка, невероятный звук, а также компания в 30 тысяч верных поклонников «Авторадио», с которыми вы будете зажигать под главные треки 50 главных звезд страны. Среди них Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», группа Агата Кристи, Юлианна Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Хотите оставить надолго в памяти лето 2026? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Но это еще не все. В честь весенних праздников до 11 мая включительно мы дарим вам скидку на билеты в 10% по промокоду МАЙ. Торопитесь, праздники не вечные. Категория 12+. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения, ну и, конечно же, с наступающим праздником!

0: мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
3: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлия Савичева.
1: Всем привет, я Юлия Савичева. Приглашаю вас на большую дискотеку Авторадио, которая состоится 4 июля в ВТБ-арене. Конечно же, я спою для вас свой хит. Приходите!

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11 177 46 49 15 00. Москва, Русаковская, 13 0+.
1: Авторадио.

Вот по такие лиричные мотивы мы снова вспоминаем о том, что уже совсем скоро наша страна будет праздновать День Победы. Как вы, наверное, помните, в прошлом году в честь юбилея Победы мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек из 300 больших и малых городов России и 14 зарубежных стран. Так вот, в этом году Авторадио объединилось с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче, ярче и всей страной снова спеть «Катюшу». Итак, внимание. 9 мая, то есть завтра, в 13:30, время московское, страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Где бы вы ни были в этот день, в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте, снимайте и присылайте видео нам в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Присоединяйтесь! Ну а меня зовут Марат Волошин. С наступающими вас праздниками!

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем.
2: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4.
1: Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина по его просьбе прекратят огонь с 9 по 11 мая. Об этом он написал в своих социальных сетях. По словам Трампа, Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились на это предложение. Американский лидер также сообщил, что стороны проведут обмен военнопленными по 1000 человек с каждой стороны. Трамп добавил, что переговоры по урегулированию конфликта продолжаются и выразил надежду, что перемирие ко Дню Победы станет началом конца конфликта. Ранее по решению Владимира Путина перемирие уже началось с полуночи 8 мая и должно было продлиться до 10 числа. По данным Министерства обороны России, Киев нарушил режим прекращения огня более 1500 раз.
3: Про происшествие.
2: В Ростове-на-Дону беспилотники попали в здание филиала аэронавигации Юга России. Из-за этого временно ограничивали работу 13 аэропортов на юге страны. Позднее Росавиация отменила документ о приостановке полетов. После 3 часов дня авиасообщения на южном направлении начали возобновлять. Полностью восстановить его планируют в течение 2-3 дней. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности назвал атаку актом терроризма. По его словам, удар мог повлиять на безопасность гражданских рейсов. Трагических последствий удалось избежать благодаря работе авиадиспетчеров.
3: Про банки.
2: Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией ЦБ в так называемый «белый список Минцифры». Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. С таким обращением ассоциация уже обратилась к премьеру Михаилу Мишустину, передает «Москва-24». В список предлагают добавить интернет-банки, мобильные приложения и платежные сервисы. В ассоциации пояснили, что такие каналы будут недоступны. Если такие каналы будут недоступны, то люди не смогут вовремя перевести деньги, оплатить покупки или погасить кредит. Ранее Минцифры предупреждало, что 9 мая мобильный интернет, СМС и доступ к белому списку могут временно ограничить из соображений безопасности.
3: Про лекарства.
2: Ученые из США и ЮАР начали разработку вакцины от хантавируса. Препарат создают по технологии, которая позволяет хранить его без строгого температурного режима. Это упростит доставку вакцины дронами в труднодоступные районы. Специфического лечения от хантавируса пока нет, однако своевременная помощь врачей повышает шансы на выздоровление. При этом, как сообщает «Комсомольская правда», риск эпидемии специалисты считают низким. В Роспотребнадзоре добавили, что вариант вируса Андес встречается только в Северной и Южной Америке, а российские варианты от человека к человеку не передаются. Напомню, что к настоящему времени от болезни погибли 3 человека.
3: Про инициативы.
2: В Общественной палате предложили ввести ежегодные выплаты семьям с детьми ко Дню защиты детей. Как пишет агентство ТАСС, с такой инициативой выступил замсекретаря палаты Владислав Гриб. По его мнению, в первую очередь поддержку должны получать многодетные семьи. В перспективе выплаты предлагают распространить на все семьи с детьми. Кроме того, 1 июня в школах хотят награждать родителей лучших учеников за достойное воспитание. Официальный курс доллара на праздничные выходные и вторник – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, а мы не можем молчать о том, что в эфире Авторадио продолжается наша фирменная игра «Много денег». Это уже наш 13-й сезон, и зовем мы его счастливым, потому что в этот раз наш призовой фонд может осчастливить абсолютно каждого человека. Во-первых, как и в прошлом году, мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, ну а плюс к этому мы решили подарить вам 5 индивидуальных подарков. Почему индивидуальных? Потому что это будут ваши желания. Вот хотите кольцо с бриллиантом? Пожалуйста. А хотите два? Легко. Или вам помочь построить дачу? Для Авторадио нет ничего невозможного. Как вы знаете, одно желание мы уже исполнили, и следующее мы готовимся исполнить уже совсем скоро, а именно 4 июня. Поэтому, если хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью, то торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Ну а меня зовут Марат Волошин, я желаю вам всем удачи!

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие.
2: 4 июля.

0: Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Солнце действительно скоро взойдет, и имя ему «Большая дискотека Авторадио». Друзья, это супермасштабное музыкальное событие пройдет уже очень скоро, именно 4 июля на главном танцполе страны ВТБ-арене. В этот день на одной сцене со своими главными хитами выступят 50 лучших звезд Авторадио. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Но это еще не все. В честь весенних праздников до 11 мая включительно мы решили подарить вам скидку на билеты в 10% по промокоду MAI. Так что торопитесь, потому что билеты разбирают очень быстро. Категория 12+. Ну а за микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения и поздравляю вас с наступающим праздником Победы. Всем добра!

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Акробатики. Порой действительно много слов не нужно, поэтому сразу скажу. С наступающим Днем Победы, друзья! Вы, наверное, помните, как в прошлом году в честь юбилея Победы мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек из 300 больших и малых городов России и 14 зарубежных стран. Так вот, в этом году Авторадио объединилось с телеканалом НТВ и социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче, ярче всей страной снова спеть «Катюшу». Итак, внимание, завтра 9 мая в 13:30 время московское. Страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в Одноклассники. И, конечно же, страна поет Катюшу. Где бы вы ни были в этот день, в 13:30 пойте Катюшу вместе с нами. И не просто пойте, а пойте, снимайте и присылайте видео нам в официальный канал Авторадио в мессенджере Макс. Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидит, ну, по меньшей мере, сотни миллионов зрителей по всему миру. Так что присоединяйтесь. Ну, а меня зовут Марат Волошин. С наступающим вас праздником!

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

же. Ну, а мечтаем, я думаю, мы все об одном и том же, чтобы поскорее наступило 4 июля, потому что именно в этот день на главном танцполе страны, в ВТБ-арене, пройдет долгожданная вечеринка, большая дискотека «Авторадио», на которой соберутся 30 тысяч верных поклонников «Авторадио». Со своими главными хитами для вас выступят 50 главных звезд страны. Среди них Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин и многие-многие другие. Хотите показать всем свои фирменные танцевальные движения, тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно уже вчера. А сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Но это еще не все. В честь весенних праздников до 11 мая включительно мы дарим вам скидку на билеты в 10% по промокоду МАЙ. Торопитесь, категория 12+. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Всем привет. Ну и конечно же я вас всех еще раз поздравляю с наступающим праздником Победы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ahoy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 1:00.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Курдукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в благополучии.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 42-0-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Звук